рады приветствовать вас на борту самолета авиакомпании «Свобода». Надеюсь, вы выполнили условия провоза багажа, оставив все, что связано с бывшими, в аэропорту. Это вам точно не пригодится.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Ночной вайб и мощная электроника. Так звучит хит «Paid to Exit» от Брукс и Эстин. Полный бит и темная атмосфера делают эту песню идеальным саундтреком для ночного города.

0: Асоа дар Тоҷикистон 6.
1: Ипотека аз Эсхата Бонк. Акнун 16% солона. То 500 000 сомонӣ ба муҳлати то 120 моҳ. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
2: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
3: Доброе утро. С новостями к этому часу в студии Тахмина Хунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Росатом начал реабилитацию объекта уранового наследия в Истыклоле. Молодая таджикская исследовательница завоевала золотую и серебряную медаль в Китае. В парке Куруши-Кабир состоится фестиваль инноваций и цифровых технологий. Далее подробности этих и других событий. В городе Истыклол госкорпорация «Росатом» приступила к реабилитации цеха номер 3 на площадке «Табушар», пишет Субпресса. Работы направлены на улучшение экологической обстановки и безопасное использование территории. Работы проводятся в рамках межправительственного соглашения между Россией и Таджикистаном о сотрудничестве по реабилитации территорий, пострадавших от деятельности уранодобывающих и горнорудных предприятий. Ранее в 2021 году российские специалисты досрочно завершили рекультивацию территорий нескольких объектов на площадке «Табушар». С 1 сентября в республике начала работать образовательная онлайн-платформа «Инкуниат». На первом этапе пользователям бесплатно доступны 4 курса. Это компьютерная грамотность, финансовая грамотность, безопасность в интернете, а также тайм-менеджмент. В будущем планируется увеличить количество образовательных программ до 50, среди них курсы по математике, физике, химии, биологии, IT, а также подготовке к экзаменам и по другим направлениям. «Инкуниат» создан двумя 18-летними юношами Ширали Нурулаевым и Абдукадимом Хакимзода. «Инкуниат» рассчитан для школьников, абитуриентов, студентов и взрослых, которые хотят получить новые знания или развивать навыки. Для несовершеннолетних предусмотрено участие родителей или законных представителей. Сейчас платформа работает через браузер и адаптирована для смартфонов. Отдельное мобильное приложение пока находится в стадии разработки. В дальнейшем на платформе планируется запуск платных курсов. При этом создатели проекта отмечают, что хотят сохранить доступность обучения. Старший научный сотрудник Института фундаментальной медицины Омина Полигзода была удостоена серебряной медали на международном форуме и выставке изобретений в китайском городе Гуанчжоу. Также ее научное достижение получило высокую оценку со стороны Ассоциации содействия и инновациям Индонезии, которая наградила ученую золотой медалью. На международном научном форуме были представлены достижения ученых-изобретателей в области научных исследований, инноваций и изобретений, имеющих практическое значение. В парке Куруши-Кабир в Душанбе пройдет фестиваль искусственного интеллекта, инноваций и цифровых технологий. Мероприятие объединит IT-компании, школы, стартапы, университет, разработчиков и городскую аудиторию. У участников будет возможность познакомиться с искусственным интеллектом через обучение, конкурсы и интерактивы, а также выиграть призы. Каждый участник представит свой опыт внедрения искусственного интеллекта в работу и проведет развлекательные мероприятия. На фестивале будут организованы 4 зоны. Фестиваль пройдет 5 сентября с 17 до 22 часов. Крупные рынки Душанбе, включая Курвон, приостановят работу на 3 дня с 7 по 9 сентября. Это связано с подготовкой и проведением мероприятий, посвященных 35-летию государственной независимости республики. Рынки столицы возобновят работу 10 сентября. Жителям Душанбе рекомендуется учитывать временное прекращение работы рынков и заранее приобрести необходимые товары. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
4: Тарунаи аввали суатро роллер баройтон тақдим мекунад. Роллер гармии осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Коротко о главном.
1: В Таджикистане начала работу образовательная платформа «Инкуниат». «Росатом» начал реабилитацию объекта уранового наследия в Истыклоле. Молодая таджикская следовательница завоевала золотую и серебряную медали в Китае. В парке Куруши-Кабир в Душанбе пройдет фестиваль инноваций и цифровых технологий. Курвон и другие крупные рынки Душанбе приостановят работу на 3 дня. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
3: «Нидо» – это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. «Нидо» – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. «Нидо» – с психологом Нигиной Мамаджановой.
4: Здравствуйте, дорогие слушатели программы «Нидо». Вы заметили, что осенью мы становимся ленивыми, словно ничего не хочется. Раньше успевали все, а теперь даже простые дела нас начинают раздражать. Знакомо? Очень часто мы обвиняем себя в лени, тогда, когда на самом деле организм и психика говорят «я устал». Есть большая разница между ленью и истощением. Ленивый человек обычно не хочет выполнять конкретную задачу, но при этом способен с удовольствием заниматься чем-то другим. А при эмоциональном истощении исчезает желание вообще что-либо делать. Даже то, что раньше приносило удовольствие, становится обязанностью. Осенью это может усиливаться. Меньше солнечного света, изменение режима, накопленная за год усталость. Поэтому вместе вопросов «почему я такой ленивый?» попробуйте спросить «от чего я так устала?» Или устал от работы, от постоянной ответственности, от необходимости быть сильным, от семейных конфликтов, от необходимости все время заботиться о других. И это особенно важно для людей, которые привыкли быть опорой для всей семьи. Иногда человеку нужен не новый список дел, а разрешение не делать все сразу. Осень может стать хорошим временем для восстановления. Сон, прогулки, движения, нормальное питание, паузы, общение. И хотя бы немного времени, когда вы никому ничего не должны. И если усталость становится постоянной, сопровождается потерей интереса к жизни, сильными изменениями сна или аппетита, стоит обратиться к врачу или к психологу, а может и к психиатру. Ничего в этом странного нет или страшного. Чтобы не объяснять все только осенью. Не всякая остановка – это лень. Иногда это способность организма сказать «мне нужен отдых». На этом все на сегодня. С вами была Нигина и программа «Нидо». До завтра в это же время.
3: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Нидо» с Нигиной Мамаджановой.
5: Улами дакик.
6: Коммерсбанк Таджикистан, Шарики Инбахш, Шумурубо Сиупан Джумин Солгарди, Истиклоли Давлати Таджикистан Тахният Мегуят. Поян Дабод Истиклоли Таджикистан. 12.1 миллион.
7: این شماری ساکنان برزیل است که طبق معلومات آخرین از قمار وابستگی پیدا کردند. برای این کشور مشکل تا درجه جدی شده است که با آن برنامه های تلویزیونی و تحقیقات ژورنالیستی علاهیده بخشیده می شوند. رقم باز هم تأثیر بخشتر می شود اگر تصور کنیم که این تقریبا به شماره اهالی دو شهر دوشنبه برابر است.
6: کامرسبانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرسبانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
0: رادیو со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: Реклама «Дар Азия Плюс».
1: Когда-то все начиналось с простого «я». Человека, который мечтает, действует и верит, что способен менять мир вокруг себя. Прошло 10 лет, и сегодня тысячи сильных «я» стали мы. 12 сентября в Душанбе состоится 10-й и заключительный международный форум «Я». Спикеры из разных стран, представители бизнеса и творческой интеллигенции вновь объединятся, чтобы говорить о силе людей, созидании, мечтах и добрых делах. Форум «Я» 2026 «Мы». 10 лет мы вдохновляли друг друга. Теперь пришло время сказать «Мы вместе».
2: Ангоми тулуи офтоб, вакте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
3: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41. Азия Плюс. Дорогие болои хасбият.

0: где же та любовь? Скажи мне, кто я для тебя теперь?
1: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
2: Айова, мы. Песня о моменте, когда отношениям нужна определенность. Либо у двоих есть настоящее мы, либо пора признать, что будущего нет. О чувствах без полутонов. Айова с хитом «Мы».

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: بهترین گوهر گنجینه هستی سخن است. گر سخن جان نبود، مرده چرا خاموش است؟ سلیمی تهرانی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
0: تانسی سنانی Азия плюс.

0: سی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنج
1: ساعت در تاجیکستان. هفت ایپاتیکا از اسخاته بانک اکنون 16% سالانه تا 500 هزار سامانی با مهلت تا 120 ماه. برای معلومات مفصل به 808 زنگ زنید.
2: رادیو آسیا پلاس. نوسی.
3: Доброе утро. С новостями к этому часу в студии Тахмина Хунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Росатом начал реабилитацию объекта уранового наследия в Истыклоле. Молодая таджикская исследовательница завоевала золотую и серебряную медаль в Китае. В парке Куруши-Кабир состоится фестиваль инноваций и цифровых технологий. Далее подробности этих и других событий. В городе Истыклол госкорпорация «Росатом» приступила к реабилитации цеха номер 3 на площадке «Табошар», пишет Субпресса. Работы направлены на улучшение экологической обстановки и безопасное использование территории. Работы проводятся в рамках межправительственного соглашения между Россией и Таджикистаном о сотрудничестве по реабилитации территорий, пострадавших от деятельности уранодобывающих и горнорудных предприятий. Ранее в 2021 году российские специалисты досрочно завершили рекультивацию территорий нескольких объектов на площадке «Табошар». С 1 сентября в республике начала работать образовательная онлайн-платформа «Инкуниат». На первом этапе пользователям бесплатно доступны 4 курса. Это компьютерная грамотность, финансовая грамотность, безопасность в интернете, а также тайм-менеджмент. В будущем планируется увеличить количество образовательных программ до 50, среди них курсы по математике, физике, химии, биологии, IT, а также подготовке к экзаменам и по другим направлениям. «Инкуниат» создан двумя 18-летними юношами Ширали Нурулаевым и Абдукадимом Хакимзода. «Инкуниат» рассчитан для школьников, абитуриентов, студентов и взрослых, которые хотят получить новые знания или развивать навыки. Для несовершеннолетних предусмотрено участие родителей или законных представителей. Сейчас платформа работает через браузер и адаптирована для смартфонов. Отдельное мобильное приложение пока находится в стадии разработки. В дальнейшем на платформе планируется запуск платных курсов. При этом создатели проекта отмечают, что хотят сохранить доступность обучения. Старший научный сотрудник Института фундаментальной медицины Омина Холикзода была удостоена серебряной медали на международном форуме и выставке изобретений в китайском городе Ланчжоу. Также ее научное достижение получило высокую оценку со стороны Ассоциации содействия и инновациям Индонезии, которая наградила ученую золотой медалью. На международном научном форуме были представлены достижения ученых-изобретателей в области научных исследований, инноваций и изобретений, имеющих практическое значение. В парке Куруши-Кабир в Душанбе пройдет фестиваль искусственного интеллекта, инноваций и цифровых технологий. Мероприятие объединит IT-компании, школы, стартапы, университет, разработчиков и городскую аудиторию. У участников будет возможность познакомиться с искусственным интеллектом через обучение, конкурсы и интерактивы, а также выиграть призы. Каждый участник представит свой опыт внедрения искусственного интеллекта в работу и проведет развлекательные мероприятия. На фестивале будут организованы 4 зоны. Фестиваль пройдет 5 сентября с 17 до 22 часов. Крупные рынки Душанбе, включая Курвон, приостановят работу на 3 дня с 7 по 9 сентября. Это связано с подготовкой и проведением мероприятий, посвященных 35-летию государственной независимости республики. Рынки столицы возобновят работу 10 сентября. Жителям Душанбе рекомендуется учитывать временное прекращение работы рынков и заранее приобрести необходимые товары. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
4: Тарунай авали суатро роллер баруэтон такдим микунат. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: Шумо аз става ковкоҳои музнок дар Душанбе бисёр истифода мебаред. Пас абонементи Неру роҳи ҳалли қулай ва фоиданок аст. Бо абонемент дигар ҳар дафъа пардохт кардани ҳаққи таваққуфгоҳ лозим нест. Шумо ба ҳамаи таваққуфгоҳҳои шаҳр ба муҳлати интихобшуда як ҳафта, як моҳ ё ки як соли пурра бе маҳдудият дастрасӣ пайдо мекунед. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сомонаи Неру нуқта тиҷаи ворид шуда дар рафъи заруриро интихоб کنید و طریقی کارتی ملی همه بانک ها یا توسط QR رمز مبلغ رو پرداخت نمایید. همچنین شما می توانید طریقی همیانی DC Next در بخش پرداخت خدمت رسانی مبلغ رو پرداخت کنید. وقت و پول رو صرف کرده ابونمنت نرو رو خودی همین روز دسترس کنید.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Ну что? Все готово к фильму?
3: Почти. Осталось главное. Попкорн Джей Мак.
2: И что в нем такого особенного?
3: Сейчас узнаешь. Карамельный зерна Крус во рту. Вечер без него. Все потратил мечту. В кино, дома, на шумной тусовке. Джей Мак. Король в карамельной обновке.
4: Попкорн Джей Мак. Вкус, который вдохновляет.
3: Сладкий, хрустящий, идеален для фильмов, вечеринок и чил-вечеров. Найди в магазинах твоего города.
5: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
4: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
5: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
4: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
5: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
6: Ламбратин. Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
7: Рахами телефона Едора и реклама.
8: Чилуяк, чилуяк.
9: Сурдинал Тар Азия Плюс.

0: 1-1.
1: Соат дар Тоҷикистон 8.
2: Ипотека аз Эсхата Бонк. Акнун 16% солона. То 500 000 сомони ба муҳлати то 120 моҳ. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
3: Радио Азия Плюс. Азия Плюс. Новости.
4: Доброе утро. С новостями к этому часу в студии Тахмина Хунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Росатом начал реабилитацию объекта уранового наследия в Истыклоле. Молодая таджикская исследовательница завоевала золотую и серебряную медаль в Китае. В парке Куруши-Кабир состоится фестиваль инноваций и цифровых технологий. Далее подробности этих и других событий. В городе Истыклол госкорпорация «Росатом» приступила к реабилитации цеха номер 3 на площадке «Табошар», пишет Сукпресса. Работы направлены на улучшение экологической обстановки и безопасное использование территории. Работы проводятся в рамках межправительственного соглашения между Россией и Таджикистаном о сотрудничестве по реабилитации территорий, пострадавших от деятельности уранодобывающих и горнорудных предприятий. Ранее в 2021 году российские специалисты досрочно завершили рекультивацию территорий нескольких объектов на площадке «Табошар». С 1 сентября в республике начала работать образовательная онлайн-платформа «Инконият». На первом этапе пользователям бесплатно доступны 4 курса. Это компьютерная грамотность, финансовая грамотность, безопасность в интернете, а также тайм-менеджмент. В будущем планируется увеличить количество образовательных программ до 50, среди них курсы по математике, физике, химии, биологии, IT, а также подготовке к экзаменам и по другим направлениям. «Инконият» создан двумя 18-летними юношами Ширали Нурулаевым и Абдукадимом Хакимзода. «Инконият» рассчитан для школьников, абитуриентов, студентов и взрослых, которые хотят получить новые знания или развивать навыки. Для несовершеннолетних предусмотрено участие родителей или законных представителей. Сейчас платформа работает через браузер и адаптирована для смартфонов. Отдельное мобильное приложение пока находится в стадии разработки. В дальнейшем на платформе планируется запуск платных курсов. При этом создатели проекта отмечают, что хотят сохранить доступность обучения. Старший научный сотрудник Института фундаментальной медицины Омина Фолигзода была удостоена серебряной медали на международном форуме и выставке изобретений в китайском городе Ланчжоу. Также ее научное достижение получило высокую оценку со стороны Ассоциации содействия и инновациям Индонезии, которая наградила ученую золотой медалью. На международном научном форуме были представлены достижения ученых-изобретателей в области научных исследований, инноваций изобретений, имеющих практическое значение. В парке Куруши-Кабир в Душанбе пройдет фестиваль искусственного интеллекта, инноваций и цифровых технологий. Мероприятие объединит IT-компании, школы, стартапы, университет, разработчиков и городскую аудиторию. У участников будет возможность познакомиться с искусственным интеллектом через обучение, конкурсы и интерактивы, а также выиграть призы. Каждый участник представит свой опыт внедрения искусственного интеллекта в работу и проведет развлекательные мероприятия. На фестивале будут организованы 4 зоны. Фестиваль пройдет 5 сентября с 17 до 22 часов. Крупные рынки Душанбе, включая Курвон, приостановят работу на 3 дня с 7 по 9 сентября. Это связано с подготовкой и проведением мероприятий, посвященных 35-летию государственной независимости республики. Рынки столицы возобновят работу 10 сентября. Жителям Душанбе рекомендуется учитывать временное прекращение работы рынков и заранее приобрести необходимые товары. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
5: Тарона авали суатро роллер бароетон такдим мекунад. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Ламбратин. Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
3: Бесплатная доставка от Кенгуру легко. Скачивайте приложение Кенгуру, вводите промокод Азия Плюс, и ваша первая доставка прямо до двери абсолютно бесплатно. Кенгуру. 12-12. Всегда и везде.
4: Помоги босси сомуни. Твистери сироп картошкой берем в пепси и таруат бахш. Там удар KFC формой ждет.
5: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера. Стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера. Интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
6: Рахами телефона Едора и реклама.
7: Чилюяк, чилюяк.
8: Бубин, бишунав в апиракс.
9: Азия Плюс. Мамбай иттелоот ва фарогат.

0: Реклама «Дар Азия Плюс». Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера – стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера – интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj. Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj. Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
1: О, че хупки могу, Ромат? Гул, офто, апш, боз аллергия.
2: О, Ром, азизам, и лоджаш хаст, аллервик, рагуюби зуд ва бехав аз аллергия.
1: Зуд, яны?
2: Хамаги, дар давоми 30 дахиқа таъсир мекунад. Як хаб дар як руз ва ту 24 соат аз нишонаҳои он озоди. Аллервик, хоболуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
1: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
2: Ба кӯдакони аз ду сола боло ва тамоми оила бехаф аст.
1: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
2: Аллервик, ҳаёти бе аллергия, аз дорухонаҳо пурсон шавед.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41.
3: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио.

0: 044-610-55-55.
1: Шарики шоу барномаи имкон «Хумобонг». Орзу аз «Хумобонг» дас России хамешаги бамаблах. Захрей пули ва эхсоси ороми. Агар аз лимит истифода набарит, ягун дирам пардохт намекунит. Орзу маблах барои бовари бештари шумо. Муфасал 544. «Хумо» аз орзу до амал.
2: از دستی تو شکایت میبرم تو بر خدایم

уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горения, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 4

0: со Абдар Тоджикистонну.
1: Ипотека. Аз эсхата бонг. Акнун шонзда фой солона. То 500 000 сомони ба мухлати то 120 мо. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
2: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
3: Доброе утро. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Таджикистан и Иран обсудили дальнейшее сотрудничество в энергетике. В центре Душанбе началось строительство нового зеленого парка. Мухаммад Наимов поборется с Лосеном Кейта. Далее подробности этих и других событий. Таджикистан и Иран обсудили дальнейшее сотрудничество в энергетике. Министр энергетики и водных ресурсов страны Далер Джума и генеральный директор иранской компании «Сангоп» Санджот Хамиди в частности обсудили деятельность Санктудинской ГЭС-2. Далер Джума отметил, что строительство и эксплуатация ГЭС являются одним из важных примеров экономического и энергетического сотрудничества между Таджикистаном и Ираном. Стороны подтвердили готовность продолжать взаимовыгодное взаимодействие, сообщили в Минэнерго. В течение текущего года будет завершена реконструкция и открыта улица имени Абдулахада Кахарова от проспекта Саади Ширази до границы района Рудаки, сообщили в мэрии столицы. Реконструкция дороги проводится на основе генерального плана города Душанбе, и помимо условий для движения транспортных средств будут созданы велосипедные дорожки в соответствии с международными требованиями. Длина дороги составит чуть более 6,5 километров. Будет построено 8 полос для движения транспорта в обоих направлениях. На отдельных участках дороги запланировано нервно две полосы для общественного транспорта. В одном из центральных районов Душанбе началось строительство нового парка культуры и отдыха. Проект реализуется по инициативе агентства лесного хозяйства в сотрудничестве с лесной службой Республики Корея. Его целью является увеличение площади зеленых зон, улучшение окружающей среды и создание благоприятных условий для отдыха жителей и гостей столицы. Парк также станет площадкой для представления культуры, традиций и национальных ценностей Таджикистана и Кореи. Согласно плану, парк будет введен в эксплуатацию до конца этого года. В Париже 5 сентября состоится UFC Fight Night, самым интересным событием которого для таджикских болельщиков станет поединок в полулегком весе между Мухаммадом Наимовым и Лосеном Кейтой. Наимов провел уже 7 боев, в UFC одержал 5 побед. Оба подходят к встрече после поражения. Для Наимова предстоящий бой особенно важен. В декабре 2025 года на UFC 323 он проиграл техническим нокаутом Майрону Сантосу в третьем раунде. Общий рекорд таджикистанца теперь составляет 13 побед при 4 поражениях. Рекорд Кейты 16 побед и 2 поражения. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
2: Тарунай авалисуатро роллер бароетон такдим мекунад. Роллер гармиосоиш бахар як хонадон.

0: идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных сайд-бай-сайд. «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: بیار با عالم نتوان زیست هلالی عالم با چی کار آید اگر بیار نباشد هلالی
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است بانک ایمون انترنشنال دوستی مالیوی شما
0: слушай чувствуй танцуй
4: радио
0: Азия Плюс.

0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
1: Доброе утро. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Продовольственные рынки Дехконса Ахуват Мергон 9 сентября будут открыты. 5 мест Таджикистана вошли в число лучших туристических мест Центральной Азии. Гражданскую авиацию призвали быть осторожнее на фоне вооруженных конфликтов. Далее подробности этих и других событий. Министр промышленности и новых технологий Республики Шерали Кабир и посол Европейского Союза Радослав Дарский обсудили вопросы развития взаимодействия Таджикистана и ЕС в промышленной сфере, уделив особое внимание развитию легкой промышленности, производству текстильной продукции и переработке хлопка. Собеседники также обменялись мнениями о возможностях расширения сотрудничества в сфере глубокой переработки отечественного хлопка, создания современных производственных мощностей, развития полной производственной цепочки от переработки сырья до выпуска готовой текстильной и швейной продукции. Стороны выразили готовность продолжать конструктивный диалог и содействовать развитию взаимовыгодного сотрудничества. Международная организация гражданской авиации предупредила о росте риска поражения гражданских самолетов в районах вооруженных конфликтов и призвала государства усилить меры их защиты. Заявление сделано на фоне обращения Украины, которая предложила организации содействовать прекращению полетов гражданской авиации в воздушном пространстве России. Среди факторов риска названо распространение дальнобойных вооружений, военных беспилотников, помехи работе глобальных навигационных спутниковых систем, а также применение современных средств противовоздушной обороны. Организация напомнила, что статья 3 Чикагской конвенции закрепляет принцип неприменения оружия против гражданских воздушных судов в полете. 5 локаций Таджикистана. Памирские горы, Фанские горы, озеро Искандеркуль, город Душанбе, а также Ваханская долина вошли в число 25 туристических мест Центральной Азии, которые, по данным одного из крупнейших мировых онлайн-тревел-агентств Trip.com Group, стоит посетить путешественникам. Компания представила Таджикистан как направление с высокими горами, живописными озерами, удаленными долинами и спокойной городской атмосферой. В преддверии Дня государственной независимости Таджикистана рынки Корвон, Корвон Плюс, Корвон Сити не будут работать с 3 дня с 7 по 9 сентября. Рынок Кушоньон не будет работать только 9 сентября. Крупные торговые и сервисные центры столицы также, вероятно, приостановят работу в праздничный день, сообщил Азия Плюс сотрудник мэрии Некрус Айдзода. При этом продовольственные рынки столицы Дехкон, что на Гипраземе, Сахуват, а также Мергон будут открыты даже 9 сентября. Чтобы обеспечить население продуктами питания. Таким образом, закрыты будут только вещевые рынки, продовольственные будут открыты ежедневно. Напомним, что жители Таджикистана отдыхают только один день, 9 сентября, в День независимости страны. В этот день в Душанбе, а также в других регионах ожидается проведение различных культурных и развлекательных мероприятий, а на национальном стадионе столицы запланирована большая праздничная программа. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
2: Тарунай авали суатро роллер баруэтон такдим мекунат. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: со Адар Тожикистон Йозда.
1: Ипотека. Аз эсхата бонг. Акнун 16% солона. То 500 000 сомони ба муҳлати то 120 моҳ. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
2: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
3: Добрый день, с новостями к этому часу. В студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Национальный банк страны выпустил памятные монеты. Сборная страны с крупной победой начала турнир на Кокбору. Американский президент не исключает встречу с Владимиром Путиным. Далее подробности этих и других событий. Национальный банк Таджикистана выпустил памятные монеты, посвященные 35-летию государственной независимости страны. На лицевой стороне монет изображен государственный герб Таджикистана и указана номинальная стоимость. На оборотной стороне изображен символ 35-летия независимости. В его центре комплекс «Истыкло», вокруг которого представлены горы, ледники, водные ресурсы, дороги, тоннель и гидроэлектростанция. Цифра 35 выполнена в цветах государственного флага страны. Сборная Таджикистана с крупной победы начала турнир по кокбору на всемирных играх кочевников, которые проходят в Кыргызстане. Первый матч группового этапа таджикские всадники разгромили сборную Венгрии со счетом 22-4. После первого тура наша сборная возглавляет группу B с 3 очками. В этой же группе выступают Казахстан и Венгрия. Сегодня наша сборная сыграет с Казахстаном. Матч начнется в 16:10 по времени Душанбе. Кокбору – это традиционная командная игра на лошадях. Всадники борются за тушу козла, которую нужно захватить, удержать и забросить в специальный тайказан соперника. В составе каждой команды 12 всадников одновременно на поле находятся только по 4 игрока. Матч состоит из 3 периодов по 20 минут. Побеждает команда, которая больше раз забросит тушу в тайказан соперника. Отметим, что в играх кочевников Таджикистан представляют 56 спортсменов, которые выступают в 17 видах этноспорта. Самая многочисленная команда заявлена в кокбору – 13 спортсменов. Американский президент Дональд Трамп готов прямо сейчас встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Однако считает, что лучше сделать это позже, когда российско-украинский конфликт будет подходить к концу. Об этом он заявил накануне во время мероприятия в овальном кабинете. Глава Белого дома также рассказал, что регулярно контактирует как с Владимиром Путиным, так и с украинским коллегой Владимиром Зеленским. По его мнению, они могут завершить конфликт на Украине и рано или поздно это сделают. Вашингтон стремится поддерживать хорошие отношения с Москвой, а также рассчитывать поддерживать консушение также с Украиной и со всем остальным миром, отметил Трамп. Что касается усилий США по урегулированию конфликта, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, пока какая-либо конкретика по активизации посредничества отсутствует. Однако возможные контакты между лидерами России и США в Кремле не исключают. Так, помощник российского лидера Юрий Ушаков допускал, что на саммите ОАТЭС в октябре состоятся 3-сторонние переговоры между Россией, США и Китаем. Сегодня, 3 сентября, пройдут матчи второго тура отборочного турнира Кубка Азии 2027 года по футболу среди молодежных сборных до 20 лет. Наша молодежная сборная сыграет со сверстниками из Афганистана. Встреча пройдет в Бахрейне, начнется она в 19 часов по душанбинскому времени. Финальную часть молодежного Кубка Азии выйдут победители 8 отборочных групп, а также 7 команд, занявших вторые места с наилучшими результатами. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в социальных сетях.
4: Тарунай авали суатро роллер баруэтон такдим мекунат. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: День сурка, дорогие друзья, есть в США, да, как правило, он отмечается, по-моему, где-то тоже, где-то вот 2 или 3 февраля, да. Ну, по-моему, есть такой же аналог такого же интересного дня, но, правда, уже на просторах СНГ, уважаемые друзья, это то самое 3 сентября. Бесконечно сегодня будем переворачивать календарь, главное, чтобы Михаил Шуфутинский к нам не заглянул и не сделал это за нас. В общем, с 3 сентября всех, дорогие друзья, это самый мемный день в истории. Пускай будет так. Дорогие друзья, в общем, всех приветствуем. Рады вас безумно видеть вблизи своего радиоприемника. Мы, правда, не видим вас, конечно, воочию, но, по крайней мере, ваша энергетика уже льется сюда, к нам в студию. В общем, друзья, собирается огромная компания наших слушателей. Давайте это сделаем, как и всегда. Ведь сегодня тот самый рабочий день, который мы должны провести в хорошей, доброй компании. Вместе со вторым дыханием. Здесь для этого Андрей Соколов и Лола Назарова. Всем привет, друзья!
1: Всем привет, всем хорошего настроения. Я, пожалуй, тогда всех поздравлю с четвергом. Знаешь, с 3-м ты уже сентября так, поздравил. Да, тогда остается с четвергом поздравить всех. И пусть этот день, друзья, пройдет легко, позитивно, принесет вам массу положительных эмоций и хорошего настроения. Пусть будет таким, знаете, уютным, красивым. Тем более, что сегодня, как Андрей сказал, вот особенно немножко, а может для кого-то и немножко день. Поэтому, да, друзья, если есть какие-то поводы у вас сегодня, чтобы улыбнуться или что-то отпраздновать, вы можете тоже написать нам сообщение. Будем очень рады прочесть его в прямом эфире нашего второго дыхания.
0: Да, само собой, друзья. Вы знаете вот примету этого дня? Она очень простая. На самом деле, если этот день провести плохо и, знаете, не поблагодарить 3 сентября, то оно повторится.
1: Обязательно, только в следующем году. Но, тем не менее, друзья, да, можно попробовать. Почему бы и нет? А,
0: да, именно так, друзья.
1: Ушастик уже пропел. Смотри, он уже с нами. Я вместе с ним, кстати, пропела уже и снова 3 сентября. Привет
0: да,
1: всем.
0: Да, конечно, привет.
1: Ушастик, вам привет и вам потрясающего 3 сентября. Вы знаете, чтобы вот так вот прям на позитиве, чтобы улыбка до ушей, чтобы все сегодня было просто отлично.
0: Все же было у нас так хорошо 2 сентября.
1: У нас и 3-го будет.
0: И 3-го, и 4-го, и 5-го, и 20-го. Да вообще всегда все будет хорошо. Главное, верьте, чтобы действительно мысли приятные, важные и добрые материализовались. Друзья, ну что, мы идем вперед. Далее вот у нас, кстати, курс валют у нас подпирает немного, выгоняет из эфира. Мы пустим его с удовольствием и снова к вам присоединимся.
2: Курби Аспор. Дар Азия Плюс.
3: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قرب رسمی اسعار خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است. یک روبل روسی 10.6 درم، یک دلار آمریکایی 9.25 درم، یک یورو 10.71 درم است. همین گونه امروز یک گریونه اوکراین 20.7 درم، 1000 سومی ازبکی 78.3 درم، یک کرونا شوئیسیا 95.9 درم، یک یوان چینی 1.37 درم و یک لیری ترکی 19.1 درم ارزش دارد. کسی پولهایش را گم کرد، بسیار چی را گم کرد. کسی دوستی حقیقی را گم کرد، تلفاتی بیشتر داشت. اما کسی ایمان و باوری را گم کرد، همه چی را گم کرده است. این سخنی الیانورا روزولت است و بیانگریان است که در دنیا از پول دیده ارزش های گرانتر و قابل توجه هستند. شما در این باره چی نظر دارید؟
2: قربی از اور در آسیا پلوس.

0: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا آسیا پلاس.
1: رادیو آسیا پلاس.
0: Реклама Дар Азия Плюс.
2: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xl-energy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 саманий. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xl-energy.asia.
3: Ламбратин. Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
4: Духтарджон, аз дарди сар ягунчи дорим?
5: Албатта, пардифен.
4: О, пардифен? تستر بیور
5: مادر جان چی خلاش درست است پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر
4: فرقش چی مهم اون که پردیفن کمک کند با من از درد سر به بیبیت از درد بغوم ها با کودکان از شمول کشی
5: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد
4: دیدی پردیفن باید در هر خوندون باشد زودتر بیار
6: پردیفن داروی اونیورسالی زید درد و شمال کشی از دور خونه های شهر پرسون شوید پردیفن از درد و تب
2: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 саманий. Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
7: Помоги босси сомуни. Твистери сироп, картошка и бильон в пепси и таруат бахш. Там ходар KFC фармуи ждет.
0: Рахами телефоны и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
2: Шок-контент.
8: Все безумие мира за 3 минуты.
9: Ну, обычно, друзья, мы гуляем по свету в поисках новостей, как правило, самых безумных и интересных, но сегодня как бы и не пришлось даже куда-то, знаете, отправляться далеко. Сегодня мы остановились на столице Душанбе, дорогие друзья, потому что там появился очень интересный маг из Душанбе, который попался с бутылками, ногтями и даже расписным вентилятором. Да, всякого рода магические атрибуты могут быть, но вентилятор, видимо, никто не ожидал. Ну ладно, давайте более подробно узнаем об этом случае.
10: Да, тем более, что совсем рядышком. Вот ты сказал, там
9: конечно.
10: Появился, здесь, рядом прям, совсем.
9: Где здесь?
10: Да,
9: не пугай
10: никуда,
9: меня.
10: Никуда не пришлось передвигаться. В районе Фирдавси, друзья. Сотрудники милиции задержали 62-летнего жителя Душанбе Бахтиёра Далимова, который, по данным УМВД, более 10 лет занимался гаданием и различными обрядами за деньги.
9: Ну, само собой, не бесплатно же включать ему вентилятор, а за электричество тоже платить надо. Мужчина, как утверждает милиция, предлагал клиентам снять порчу, улучшить отношения между супругами и помочь наладить дела. Для своих обрядов он использовал, кстати, бутылки со спиртным, почему-то сухие травы, ногти, ужас, ножи, куски ткани, записки, мышиные хвостики. Ладно, я придумал, но мало ли что, но вдруг и на самом деле и такое тоже было. Ну, и кстати.
10: А вот особое место в его арсенале занимал обычный вентилятор. Ага. Правда, на его лопастях вот этот самый человек наносил магические знаки. Но это, видимо, только по его мнению. Да. Потому что вот, глядя на этот вентилятор, не скажешь, что они особо магические. На бутылках, кстати, с алкоголем он также писал какие-то слова, после чего советовал клиентам разбрызгивать содержимое во дворе, ну или кому-то даже употреблять его.
9: Но главный обряд на избежание задержания Далимов позже все-таки проводил.
10: А мне кажется, не проводил.
9: Или не проводил.
10: Потому что если бы проводил, может быть, что-то
9: да,
10: бы получилось.
9: Может быть, догадался, чтобы совсем скоро к нему все-таки нагрянет милиция. Кстати, его магический арсенал не помог, и дело дошло до суда. А мужчине, кстати, назначили штраф, дорогие друзья. Вот как интересно. Слушай, а можно было бы на лопастях этого вентилятора написать «штраф уходи», «штраф не приходи», «милиция тоже не приходи».
10: Ну, в том-то и дело, не помогли.
9: Не помогло,
10: ни ткани,
9: никак.
10: Ни записки, ни
9: сломался
10: чайники.
9: Вентилятор все-таки,
10: да? Да, и вентилятор, видимо, тоже никак не помог. помог, потому что, ну, честно говоря, я не понимаю, как в наше время до сих пор люди вот верят вот, вот в это во все, честно. Я могу понять, когда что-то там из глубокой древности, да, заходят люди в пирамиды, и вот действительно, да, как будто бы, знаешь,
9: ты
10: прям...
9: Ты себе так представляешь, да?
10: Ну, я себе представляю какую-то энергию. Окей, там я могу поверить, что может быть что-то или под влиянием этих древностей человек может себе вообразить.
9: И человек с распестовителятором где-то когда... в Древнем Египте.
10: Но когда человек, наш соотечественник, сидит у себя за столом в комфортном помещении, да, что-то там маркером или фломастером наносит на обычный вентилятор и за это просит какие-то денежки. Ну, честно говоря, здесь вот, наверное, надо все-таки задуматься.
9: А знаешь, как людей называют, которые тоже вот тебе очень, допустим, должны какую-то сумму денег и очень долго тебя, вот знаешь, это завтраками кормят. Ну, завтра, может быть, тебя, да. Вентиляторами, кстати, тоже.
10: Ага.
9: Да, да. Ну, такой, такой воздух такой, знаешь, просто гоняет воздух пустой, да.
10: Гоняет воздух.
9: Ну ладно, дорогие друзья, и такое тоже бывает. И вот Фархот, кстати, отправляет нам сообщение. Прораб спит, работа идет. Доброго времени суток. Это отправляет нам Фархот. Ну что, замечательно, очень хорошо.
10: Фархот фотографию нам, да, не забыл отправить, кстати. Видимо, очередное его место рабочее.
9: Очевидно,
10: судя по всему, да.
9: Да,
10: поэтому, Фархот, желаем вам хорошего настроения и удачи во всех ваших делах.
9: А, кстати, вот на что рассчитывает Фархот, отправляя нам такие фотографии? Кстати, Фархот, профиль криво уложен, в чем дело? Ладно, шутка на самом деле. Это мы так, чтобы проверить вас.
10: Чтобы, да, вас взбодрить.
9: Взбодрить, видимо, да, да. Но на самом деле, если прораба нет, то зовите нас, мы всегда можем оценить вашу работу. Видите, какие мы наглые. Ну, в общем, дорогие друзья, вот такие вот шоковые новости летят из родного нам Душанбе. Ну, а что дальше, узнаете совсем скоро, о чем дальше мы расскажем. И, естественно, как дальше будем проводить время в ближайший этот час, друзья, тоже обязательно расскажем, выйдем. Но сейчас сделаем небольшую остановку.

0: Технологика. Когда технологии есть, а логика не всегда присутствует.
1: Технологика здесь, дорогие друзья. Ну вот, слушайте, мне кажется, у многих была такая мечта, когда тебе хочется, чтобы твой дом где-то был на возвышенности, чтобы вид красиво открывался. Ну да. Ну, как правило, покупаешь дом, и все. Он как бы, это недвижимость, его не передвинешь ни влево, ни вправо.
2: Не движется, да.
1: Он не движется, и все, вот как говорится, где купил, там и купил. Если там красивый вид, окей, хорошо. Если некрасивый, то максимум может выходить на шоссе или на свалку. В общем, да, дорогие друзья. Тут китайцы тоже так подумали в одной из компаний, которая называется Dingli. Итак, а почему бы не придумать на дом, который можно будет выдвигать куда хочешь? То есть, получается, приехал ты в какую-то местность, включил тот самый какой-то подъемный кран своего рода или гидрорукав, и бац, у тебя все уже красивый вид из дома.
2: И ты на высоте.
1: Да, и ты на высоте. Давайте расскажем про эту сегодня штуку-дрюку, как и что из себя она представляет.
2: Да. Да, действительно, китайская компания Dingli представила необычный проект Sky Villa, то есть небесная вилла, которая представляет собой жилую капсулу на подъемной платформе. Внешне это похоже на футуристический маленький домик из фантастического фильма, однако вместо привычного фундамента капсула установлена на базе самоходного подъемника, техники, которую обычно используют на стройках и при обслуживании высотных объектов.
1: Но вот вилла может самостоятельно передвигаться, уже неплохо, по неровной поверхности. Выбрать вы можете живописную точку, подняться на высоту, внимание, 16 метров, это где-то 6 или 7 этаж, и повернуться на 360 градусов. Благодаря этому гости буквально можно выбрать вид из окна на горы, лес, озеро, закат, да, на что хотите, в общем. Вот так, друзья. Ну, внутри капсулы предусмотрены все необходимое для отдыха. Освещение, кондиционер, аудио-видеосистемы, санузел, а также внутренняя панель управления для автономной работы в удаленных местах. Проект предусматривает даже солнечные панели. В общем, без электричества вы там, короче, не останетесь. Вот так.
2: Ну да, это плюс, конечно. Разработчики также заявили о системах безопасности.
1: Ой,
2: дома
1: хорошо.
2: Есть полный привод, стабилизаторы для установки на неровной поверхности, датчик скорости ветра, интеллектуальная блокировка и система аварийного спуска. Вот это прям необходимо.
1: Прямо туда, это важно, конечно.
2: И когда капсула поднята, то дверь автоматически там блокируется.
1: Вот это хорошо. А понимаешь, как бывает? Вот прям хочется выйти на свежий воздух. Да что эта дверь-то заблокирована? Да что такое? Взял там, поддел чем-то дверь, открыл и...
2: И там уже, да. Ну, кстати, вот проект уже запустили на внутреннем рынке Китая у подножья горы Моганьшань в провинции Чжэцзянь. Помимо жилых капсул Dingli также планируют создавать на такой базе и мобильные кофейни, и игровые пространства для детей.
1: Слушай, ну вот кофейни прикольные, и рестораны тоже прикольные. Представь, вот ты взял так, поднялся туда на высоту, все хорошо, и в какой-то момент понимаешь, что ты сделал заказы, а денег у тебя нет, ты оставил где-то внизу. Все.
2: А мне кажется, еще
1: вас
2: не каждый...
1: Вас теперь не спустят, будете здесь, да.
2: Еще не каждый, ты знаешь, на такой высоте про еду думать сможет.
1: Это да, конечно, у кого-то есть страх высоты, это точно.
2: Да, это вот как, знаешь, шутки были там, ну как там наверху, да, вид сверху прекрасен, но вот почему-то птицы смотрят на меня подозрительно.
1: Да.
2: Там вот на такой высоте, вот действительно, как это находиться? Ведь в одиночестве получается, ведь вряд ли там с тобой будет какая-то компания или команда.
1: А, нет,
2: это всего лишь капсула.
1: Ну, я думаю, что несколько человек, наверное, смогут подняться, хотя, наверняка есть, конечно же, некоторые ограничения по весу тоже. Разработчики подчеркивают, что Sky Villa не такая первоапрельская шутка, хотя именно так многие сначала и восприняли фотографии проекта и даже видео, пока небесная вилла не представлена за пределами Китая. Ну вот, да, дорогие друзья, пока только там. Ну и вот при всей своей эффективности проект выглядит скорее дорогим развлечением, чем практичным жильем, это 100%. Дом нельзя использовать постоянно, он зависит от погоды, ветер подул, все из извините, хорошего вида не будет. Ровной площадки и работы в сложной подъемной технике. Высота 16 метров дает, конечно, красивый вид, но вряд ли оправдывает стоимость конструкции, обслуживания и возможные ограничения по безопасности. Но, по сути, Sky Villa — это, наверное, не решение жилищного вопроса, а необычный аттракцион для туристов, которым хочется вот просто заночевать над землей. И вот, наверное, так, да.
2: Скорее всего, так.
1: Ну, наверное, если знаешь зомби-апокалипсис, я думаю, эта штука прям удобная очень.
2: А вы меня не достанете.
1: А вы меня не достанете, да-да-да.
2: Ну вот вопрос еще получается и в другом. Как долго можно будет продержаться? Ты знаешь, эй, вы там, наверху.
1: Ну, тут, знаешь, надо, наверное, еще следить за параметрами. Если села какая-то зарядка, ну, аварийный спуск, как говорится, есть. Но, мне кажется, вот производители вот этой Sky-виллы наверняка придумали еще парочку способов, чтобы спуститься вниз. Наверное, ну, если, говорит, все, говорит, все способы истекли, чтобы спуститься, вон там, в красном парашют. Ящике, есть веревка.
2: Ага, или веревка. Ну, вот действительно, как оттуда спрыгнуть, слезть, я не знаю, спуститься. В любом случае, все-таки, ну, как-то, не знаю, опасно.
1: Да, согласен с тобой, но, как говорится, если хочешь красивый вид, то добро пожаловать на 16 метров вверх. А вообще, ты знаешь, есть, мне кажется, преимущество этой штуки. Вот сейчас очень, мне кажется, мега популярны становятся концерты на больших открытых площадках,
2: да.
1: Куда приезжают очень известные артисты, да, и устраивают мега крутые концерты. Но, правда, один минус: если ты очень далеко стоишь, ничего не увидишь. А вот если на таком автомобильчике подъехал, на 16 метров поднялся, у тебя самый шикарный вид просто будет. Вот.
2: Да, и я классное место будет. Ну, тут да. Я согласна. Единственное, опять же, опасение может потом вызывать то, что не один ты такой умный. И, может быть, ну, там да, уже получится конечно. Целый, я не знаю,
1: автопарк из вот
2: таких вот любителей на высоте, да, чтобы там посмотреть.
1: Конечно. Ну что ж, дорогие друзья, вот и плюсы, и минусы, в общем, есть от всего этого. Но, честно признаться, человек, который и так немножко побаивается высоты, и причем у меня в семье, по-моему, все боятся высоты, я думаю, что такую штуку я бы, наверное, не купил бы ни за что. Причем, я думаю, стоит она недешево, но как бы дороговато и немножко страшно.
2: И немножко страшно. Да? Немножко, и для кого-то даже очень немножко страшно, я бы сказала. Так что нет, здесь, наверное, все-таки да, для тех, у кого там адреналичка не хватает, для тех, кто действительно хочет где-то, видимо, на природе, вот просто, может быть, что-то поснимать, а может быть, да, вот бывают же какие-то съемки должны вот проходить. Вот это вот да, вот подойдет
1: да,
2: штука.
1: Да, конечно. И, вот... и вообще, ты знаешь, можно от диких животных так прятаться тоже, с одной стороны, чтобы и до тебя тоже, знаешь, не достали, не залезли там.
2: Ты все варианты.
1: Ну, конечно. Знаешь, куда-то в лес выезжаешь и такой, опа, медведь, все, подымаемся.
2: Главное, чтобы ничего не случилось и ничего этот медведь не успел повредить, а то вот там уже не поднимешься.
1: Ну, дорогие друзья, вот и плюсы, и минусы есть. Наверное, ставим этому интересному дому, наверное, все-таки твердую шестерочку. Вот так вот сегодня, пусть будет так. Ну что ж, дорогие друзья, у нас далее коммерческая пауза уже вот на старте. Мы ее прослушаем, естественно. Далее будут музыкальные рубрики в эфире «Азия Плюс». Мы вернемся в следующем часе. Обещаем.
0: Реклама «Дар Азия Плюс».
3: Решать задачи со звездочкой? Сложно. Проверить здоровье? Легко. Гемотест действует суперцена на важные анализы для тех, кто возвращается к учебе.
4: Помоги босси сумуни. Твистери сироп картошкой берем в пепси и таро от бахш. Там удар KFC фарму и ждет.
5: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
6: Дети. Это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
7: Бесплатная доставка от «Кенгуру» легко! Скачивайте приложение «Кенгуру», вводите промокод «Азия Плюс», и ваша первая доставка прямо до двери абсолютно бесплатно. «Кенгуру» 12-12. Всегда и везде.
8: Рахами телефон и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
9: Бупин, бишунал фапиракс.
8: «Азия Плюс». Мандай и телеот лафарогат.

На ресницах. Романтическая история о моментах вдвоем, когда весь остальной мир словно перестает существовать. Оставим городские заботы за кадром. Группа «Градусы» на ресницах.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: بتب امهیج مزمون بهزی لبستن نمی آید. خموشی معنی دارد که در گفتن نمی آید.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنل آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنل، دوستی مالیوی شما.
1: سوچنه وستوچنه رادیو آزیا پلوس.

0: со Адарто Жикистон Дувозда.
1: Ипотека. Аз эсхата вонг. Акнун шонзда фой солона. То 500 هزار سامانی با مهلت تا 120 ماه. برای معلومات مفصل به 808 زنگ زنید.
2: Радіо Азія Плюс. Новості.
3: Добрый день, с новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Таджикистан и Южная Корея обсудили новые проекты в энергетике. Первая группа таджикистанцев отправилась на дуальное обучение в Германию. Эпидемия Эболы в Конго представляет угрозы для соседей и региона в целом. Далее подробности этих и других событий. Министр энергетики и водных ресурсов страны Далер Джума принял делегацию южнокорейской компании LS Corporation. Стороны обсудили развитие сотрудничества в энергетике, привлечение инвестиций и реализацию совместных проектов. Представителям компании представили инвестиционные возможности Таджикистана и перспективные направления для новых энергетических проектов. LS Corporation, в свою очередь, представила свой международный опыт и технологические возможности в сфере электроэнергетики, производства электротехнического оборудования и кабельной продукции. Стороны выразили заинтересованность в продолжении диалога и укреплении взаимовыгодного сотрудничества. В Душанбе представили проект третьего национального климатического плана, который определяет новые обязательства республики по сокращению выбросов парниковых газов и адаптации к изменению климата. Об этом сообщает Комитет по охране окружающей среды. Согласно проекту, Таджикистан планирует к 2035 году сократить выбросы парниковых газов на 15% по сравнению с базовым годом. Особое внимание в документе уделено социальным аспектам климатической политики. В него включены вопросы гендерного равенства, инклюзивности, защиты уязвимых групп населения, а также создания зеленых рабочих мест. Эпидемия лихорадки Эбола в Конго продолжает быстро распространяться и представляет угрозу не только для самой страны, но и для ее соседей и региона в целом. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус на брифинге в Женеве, пишет ТАСС. Он напомнил, что эта эпидемия стала самой быстро развивающейся и второй из самых масштабных в истории. Нынешняя вспышка Эбола в Конго началась в мае, а число умерших от лихорадки уже превысило 3000 человек. В этой центральноафриканской стране подтверждено в общей сложности свыше 6 тысяч случаев заболевания. Уровень смертности составляет 48,6%, то есть умирает почти каждый второй пациент. Наиболее высокие показатели среди маленьких детей. Первая группа таджикистанцев отправилась на дуальное обучение в Германию. Профессиональное обучение наши соотечественники начали в Федеральной земле Бавария по немецкой программе «Ausbildung», сообщает Министерство труда страны. Проект реализуется в рамках сотрудничества Таджикистана и Баварии в сфере подготовки кадров. Соответствующий меморандум стороны подписали в апреле этого года. Отбор участников проходил в Душанбе с мая месяца. Кандидаты должны были знать немецкий язык минимум на уровне B1 и подтвердить знания международными сертификатами. Баварии они будут совмещать занятия в профессиональных учебных заведениях с практической работой на предприятиях. Это первая группа участников из Таджикистана в рамках данной программы. В дальнейшем опыт проекта планируется использовать для расширения сотрудничества и подготовки новых специалистов. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
2: Тарунай авали суатро ролер бароетон тақдим мекунад. Ролер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: Ну что, наши родные белочки в колесе, дорогие друзья, продолжаем свой, конечно же, марафон. Мы тоже вместе с вами, мы присоединяемся, мы периодически, знаете, так вот уходим и снова приходим. Ну, мы присоединились к вашему марафону, бежим рядышком с вами, дорогие наши слушатели, подбадриваем вас, поддерживаем, то вы продолжаете свои трудовые задачи. С улыбкой на лице, конечно же, все это делаете, друзья, потому что мне кажется, если все это уныло, хмуро все сегодня делать, то в конце дня и настроение будет плохим. Так что давайте улыбаться почаще и верить в лучшее. Здесь для этого команда «Второго дыхания» уже собралась. Андрей Соколов, всем привет, друзья, и рядом Лола Абназарова.
1: Всем привет, конечно, потрясающего настроения желаем. И правильно ты сказал, кстати, если тебе кажется, то тебе не кажется.
0: Мне не кажется,
1: именно
0: да.
1: С улыбкой нужно и начинать свой рабочий день, и заканчивать даже, мне тоже кажется, нужно именно с улыбкой. Потому что если этого не делать, то, ну, и настроение совершенно другим будет, и вечер весь совершенно другим будет, и настрой на завтрашний день тоже будет другим.
0: Еще коллега мимо будет проходить, что такое кислый.
1: Вот, а еще, да, еще и
0: прокисший такой весь, как сметана.
1: Вот-вот. Да. Поэтому нет, лучше делать все-таки это с позитивом, с бодростью, хорошим настроением и, конечно, с улыбкой на лице. Мы вам желаем потрясающего настроения, друзья. Сегодня очень красивого атмосферного дня. И да, чтобы он был более ярче, мы обязательно вспомним сейчас про праздники.
0: Да, ну первый день винограда сегодня, кстати говоря, отмечается. Мне кажется, сейчас тот самый момент, когда винограда огромное количество, урожай в этом году в Таджикистане просто очень хороший. Прям какой хочешь виноград есть. И зеленый, и красный, и темный. Я не знаю, просто выбор колоссальный. Глаза разбегаются. Я вот даже буквально несколько дней назад просто решил просто все взять и попробовать. Максимально все вкусно, сладко. Так что да, я одобряю. Официально сезон винограда открыт.
1: Открыт, действительно. А вообще праздник символизирует сбор урожая. Вот, да. Ты знаешь уже, да. То есть действительно огромное количество разных сортов существует в мире. И вот этот спелый, сладкий виноград. Ой, особенно, знаешь, вот, который без косточек, то есть вообще не нужно напрягать себя, просто наслаждайся. Тем более, что ягоды винограда действительно очень богаты разными витаминами. Я знаю, что там и А, и группа Б есть, и С. Это вообще самые мощные антиоксиданты, поэтому очень-очень полезны. Они все укрепляют организм, так что, друзья, обязательно употребляйте.
0: Помимо того, что надо употреблять виноград, на него еще лицезреть очень приятно. Я когда был в Турсун-Заде, кстати, там есть очень красивые виноградные сады, ты просто вот так вот ложишься и смотришь на этот на огромные грозди винограда, которые, наверное,
1: да,
0: весят каждое килограмма три, наверное. Это очень красиво. Ой, это просто великолепно, дорогие друзья. Вот ради этого я готов в Турсун-Заде снова вернуться и посмотреть на эти уникальные сады.
1: И
0: обожаю
1: правильно.
0: Их.
1: Ты знаешь, у меня тоже есть воспоминания из детства. Вот в детстве у наших соседей была, знаешь, целая беседка виноградная. Мы ее так называли, потому что действительно вот эту самую беседку, ее в свое время вот специально обвивали вот этими виноградными, да,
0: лозами,
1: да, да, чтобы действительно вот эти вот потом красивые, вот такие вьющиеся виноградные вот эти вот отросточки, потому что они были совсем маленькими, превратились,
0: да,
1: действительно,
0: конечно,
1: в красивую беседку, которую, знаешь, потом действительно еще поднимаешь глаза, вот мы были совсем маленькими, и вот эти грозди винограда свисают сверху, и вот вокруг столько зелени получается, и какой-то даже необычный узор. В общем, красота неимоверная.
0: Да, друзья, если вы забываете, как называется вот именно дерево из винограда, как лоза, вспоминайте Юрию Лоза, дорогие друзья, это всегда будет приходить
1: тебе
0: вам на ум. Ладно, шучу. Еще сегодня тот самый Шапутинов день, друзья, день прощания, тот самый, да-да-да, о котором я уже вначале говорил.
1: Ой, я уже даже безумно рада, что он наконец-то наступил.
0: Конечно,
1: что больше с утра ты не будешь петь ту самую песню, того самого Шапутинского.
0: Нет, я могу и четвертого петь потом уже, если что, если хочешь.
1: Мне кажется, вот хит настолько популярный, действительно, друзья, что вот благодаря ему как раз и появился вот этот неофициальный праздник.
0: Этот мир эволюционирует. Потому что, смотри, вначале были просто фоточки, вначале просто люди прикалывались, да, потом фотографии в сети появились. Сейчас очень много уже и роликов в сети гуляет с тем самым Шапутинским, который, ты знаешь, приходит всем домой и переворачивает календарь. Я думаю, что сам Михаил Шапутинский, наверное, сам уже немножко подустал от этого мема, хотя кто знает. Хотя, ты знаешь, каждый год, кстати, он записывает один и тот же ролик, который выкладывает в сети. Где-то к концу 2 числа, 2 сентября, получается, он просто выходит и говорит: ну что, начинаем. И все,
1: и понеслась. Да, я тоже так думаю. Хотя вот, ты знаешь, композиция-то на самом деле такая лирическая, да? Она вообще пронизана каким-то нотками грусти.
0: Костры.
1: рябин, да, костры рябин, вот это вот горят, день прощания, день не прощания. Зря все это. Но вот здесь уже, да, просто и улыбнуться прям, не улыбнуться невозможно. Поэтому спасибо большое.
0: Песня
1: и...
0: даже грустная отчасти, вот, а тут мемы кругом,
1: поэтому
0: налево
1: и
0: направо.
1: Спасибо все-таки Михаилу Шуфутинскому. Кстати, не только ему, я знаю, что там Игорь Крутой принимал участие в создании, и Николаев тоже Игорь, поэтому, да, талантливые люди, вот такой вот талантливый получился трек на века буквально. Ты знаешь, мне кажется, еще очень долгое время
0: будет, наверное, популярным. Ты знаешь, я думаю, что если меня спросить, ты знаешь ли песни Шуфутинского, я скажу, что только вот эту композицию знаю, получается.
1: Но ее знают вот теперь все, от мал до велика, поэтому да.
0: Даже молодежь, мне кажется, знает, благодаря вот этому мему, так что Шуфутинский жив всегда и будет жить в наших сердцах.
1: Хотя в сентябре.
0: В сентябре, да, само собой, мы только в сентябре о нем и вспоминаем, а дальше забываем, да, конечно, но как же иначе.
1: Так, день открытия новых дверей сегодня. Вы
0: отлично!
1: Смотрите, какой праздник.
0: Класс.
1: Мне кажется, для этой цели вообще абсолютно любая дверь подойдет. Вот любую дверь можно открыть.
0: Ногой?
1: И не обязательно ногой. Почему сразу ногой? Просто открыть и представить в этот самый момент, что вот за этой самой дверью будет что-то новое, что-то классное.
0: Главное, чтобы с той стороны никто не кричал, занято.
1: Да, и не закрыли в ответ тоже, вот как ты сказал, особенно ногой. Поэтому там, да, нужно, конечно, выбрать все-таки подходящую дверь, наверное.
0: Вообще, если задуматься, сколько дверей мы открываем, дорогие друзья, колоссальное количество. Но самая важная дверь, которую надо обязательно открывать, это... который ведет к сердцу человека, дорогие друзья. Вот это самая, мне кажется, сложная дверь, которая не всегда поддается с первого раза, но мы вас верим, друзья. Улыбайтесь чаще, улыбка тоже открывает двери, ну а также, конечно же, ваше собственное обаяние, мне кажется, тоже способно растопить любой лед и открыть любую дверь, даже с огромным навесным замком. Ну что ж, дорогие друзья, вот такие сегодня праздники отмечаются, хотя, ты знаешь, мне кажется, есть еще один прикольный праздник, день сорвавшейся резьбы. Да, друзья, надеюсь, ну, резьба
1: расскажи,
0: у вас не сорвалась
1: он?
0: Еще.
1: Да,
0: нет,
1: прикольный.
0: Просто, знаешь, наверное, это связано с тем, чтобы крыша не поехала. Все-таки сегодня уже четверг. Надеюсь, силы у вас есть и разум тоже, дорогие
1: то
0: друзья.
1: Ты думаешь,
0: так что
1: праздник именно этому посвящен,
0: ну,
1: да?
0: Я, по крайней мере, думаю, да.
1: Ну, хорошо.
0: Я понимаю, что уже ближе к четвергу меня тоже срывает резьбу немного.
1: Ну, если учитывать, что это, да, неофициальный, может быть, отчасти забавный какой-то праздник, то соглашусь. Может быть, он как раз и создан действительно для того, чтобы можно было выйти за рамки привычного, и вот какие-то такие вот спонтанные поступочки можно сегодня совершать, необдуманные решения принимать. В общем, все это приветствуется, потому что иногда можно позволить себе отдохнуть
0: можно
1: от каких-то строгих
0: сорвать
1: правил.
0: Сорвать резьбу. Главное, что потом ее нарезать придется еще, конечно. Ну ладно, это уже другая история. Друзья, ну а мы делаем остановку в виде курс валют, рекламы и возвращаемся скоренько к вам.
2: Курби Аспор, Дар Азия Плюс.
3: Бонки миллии Таджикистан по максаде хисобгири ва пардохтҳои гумрукии қурби расмии асори хориҷиро нисбат ба сомонии ҷумҳурии Таджикистан барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. Як рубли русӣ 10.6 дирам, як доллари амрикоӣ 9.25 дирам, як евро 10.71 дирам аст. Ҳамин гуна имрӯз як гривнаи Украина 20.7 дирам, 1000 суми узбекӣ 78.3 дирам, як кронаи Швеция 95.9 дирам, як юани чинӣ 1.37 дирам ва як лири туркӣ 19.1 дирам арзиш дорад. Касе пулҳояшро гум кард, бисёр чиро гум кард. Касе дӯсти ҳақиқиро гум кард, талафоти бештар дошт, аммо касе имону бовариро гум кард, ҳама чиро гум кардааст. این سخن الیانورا روزولت است و بیانگر آن است که در دنیا از پول دیده ارزش‌های گران‌تر و قابل توجه هستند. شما در این باره چه نظر دارید؟
2: کوربی اسپور در آسیا پلاس.
4: Реклама «Дар Азия Плюс». Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. «Истера» – стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. «Истера» – интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
5: Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
6: Помоги босси сомуни. Твистери сироп картошка и бельон в пепси и таруат бахш. Там годар KFC фармуи ждет.
7: Ох, чи хубки багор омад. Гул, офтоб, апш, боз аллергия.
8: Урум, азизам. Илоджаш хаст. Аллервик. Рахою би зуд ва бехав аз аллергия.
7: Зуд? Яны?
8: Хамаги дар давоми 30 дахиқа тасир мекунад. Як хаб дар як руз ва ту 24 саат аз нишонаҳои он озоди. Аллервик. Хоболуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
7: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
8: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехав аст.
7: Ман به تو چیکار میکردم ها؟
8: Аллервик. Хайоти бе аллергия. Аз дурхунаго пурсон шавет.
9: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер. Доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер. На шаг впереди. Всегда. Подробнее на roller.tg.
3: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.

0: Сочное, восточное. Радио Азия Плюс. Ваш заказ. Эфир под соусом.
1: Подаем горячим и всегда к обеду.
2: Я вот иногда думаю, вот почему не придумали такой подсластитель, что прям добавил, прям сладко так было, прям сладко-сладко прям. Вот так вот, друзья. Это я просто из своего личного опыта, потому что, знаешь, готовишь утром кофе супруге. Она говорит, не сладко, надо еще добавить.
3: Ну, положи побольше сахара, в чем проблема?
2: Так я добавил еще побольше, все равно не сладко.
3: Ну, наливай тогда прям в сахарницу.
2: Да, логично. Или просто вот так вот, не сладко тебе, ешь сахар. Просто растворяй его сама в себе. В общем, вот так вот, дорогие друзья, сегодня расскажем про один интересный подсластитель. Оказывается, он все-таки такой уникальный появился. На, чувствую, скоро пойду его покупать, уважаемые друзья. Что за подсластитель, тоже расскажем.
3: Да, ученые, оказывается, действительно создали необычный подсластитель Свилин. Он примерно в 3500 раз слаще обычного сахара.
2: Ничего себе. Думаю, и моей супруге это будет маловато.
3: И по первым результатам он не вызывает заметных скачков глюкозы и инсулина. Вот это, кстати, очень важно.
2: Это хорошо. Да, в основе этого сладкого белок из редкой африканской ягоды серендипити. Ох, выговорил. Mm-hmm. Ученые доработали этот белок с помощью современных технологий, включая искусственный интеллект. Получился вот такой вот белый порошок, который легко растворяется в напитках, выдерживает нагревание и подходит даже для рецептов. Ну и можно, короче, что-то выпекать с помощью этого сахара.
3: Да, оказывается, действительно, и можно уже использовать и в чае, и кофе, лимонад, йогурт, выпечку, другие продукты, где нужен именно вот этот насыщенный сладкий вкус. Из-за высокой концентрации для порции холодного чая, по данным разработчиков, нужно менее 3 миллиграммов.
2: О, нормально, это моя тема.
3: То
2: все,
3: есть прям
2: да,
3: вот чуточку. Супер. Также можно заменить часть сахара в рецепте до 70%. То есть вот нужно было раньше прям стакан, так, не знаешь, да,
2: конечно,
3: вот, мерить этот самый сахар. А сейчас вот представь там, не знаю, ну сколько, ну пол чайной ложечки даже, наверное.
2: Да, наверное, даже меньше.
3: Даже меньше, да. Раз,
2: чувствую, надо будет купить мне еще весы специальные такие, знаешь, аптекарские такие. 3 миллиграмма на стакан чая. Да, прикольно. В небольшом, конечно, таком клиническом исследовании с участием 19 человек вот этот Свилин показал реакцию глюкозы и инсулина близкую к стеви, да, и значительно ниже, чем после вот этого самого дескрозы, друзья, дескрозы. Ну, в общем, одним словом, ниже показал он эффект, который есть у сахара. Вот так вот, дорогие друзья, у обычного нашего сахара или фруктозы той же самой. Но пока это не повод без ограничений налегать на сладенькое, друзья. Исследование было небольшим, коротким и финансировалось только разработчикам. Долгосрочное влияние нового вот этого подсластителя пока изучается, друзья.
3: Вот.
2: Да, пока, видимо, не скоро я увижу эту сладкую
3: штуку. Все-таки пока
2: штуку.
3: Даже нет, да?
2: Да, пока
3: видишь,
2: нету,
3: нужно
2: да.
3: подождать.
2: Подождем,
3: все-таки.
2: Подождем, конечно же.
3: Да. Ну, хотя ты знаешь, вот что касается, вот ты озвучил, что слаще стиви, вот сразу я здесь уже задумалась, потому что вот что касается второго вот этого странного вещества с вот этим странным названием, я была не в курсе там, да, какое соотношение к сахару. А вот что касается вот этой самой стиви, я знаю, что она слаще намного обычного сахара. То есть там примерно, наверное, в 200 раз получается. И если это вещество еще слаще...
2: В 3500
3: ты
2: раз.
3: Ты представь,
2: вот
3: да,
2: так,
3: насколько это... Вот знаешь, ты сразу невольно вспоминаешь вот то, как нам в детстве говорили. Вот.
2: Слипнется, Лола, слипнется! 100%!
3: Обычно, ты знаешь, это когда вот прям из банки варенье мы маленькие пытались есть, или сгущенное молоко, вот я помню. Вот тогда, да, прям говорили и запугивали еще и бабушки. Так, нельзя столько прям ложками. Ну вот здесь
2: долей
3: прям...
2: вероятности 3500...
3: 500, да, процентов?
2: Процентов слипнется, да.
3: Так что всем, кто решит попробовать, нужно об этом помнить.
2: Ай, сладенького что-то захотелось сразу. А, ох, что ж со мной делает этот Шуфутинов день и вот это вот подсластитель. Да, дорогие друзья, и снова мне хочется сладкого. Ну ладно, ладно, дорогие друзья, на самом деле, когда тянет на сладкое, надо обязательно это организму дать. Все, я пошел, в общем, пополню организм глюкозой. Не знаю, как ты, Лола, но я уже пошел. Друзья, ну а мы делаем небольшую остановку, конечно, у нас далее вот оно с полезной информацией, мир цифрах, и скоро вернемся и проспойлерим очередную интересную премьеру.
0: Коротко о главном.
4: Эмомали Рахмон вручил госнаграды и присвоил новые звания военным и силовикам. Таджикистан представил новый климатический план. Таджикистан и Южная Корея обсудили новые проекты в энергетике. Эпидемия Эбола в Конго представляет угрозу для соседей и региона в целом, заявил глава ВОЗ. Первая группа таджикистанцев отправилась на дуальное обучение в Германию. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио «Азия Плюс».
5: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
6: Олами дакик.
7: Коммерцбанк Таджикистан шарики инбахш муробоси упанчумин солгарди истиклоли давлати Таджикистан тахният мегуяд. Поян дабод истиклоли Таджикистан.
8: Си. Си сол астки гурухи расунагой Азия Плюс фаулият мекунат. Аммо паси ин си сол роги тулони аз як компьютер ва чан корман, то яки аз бузургтарин гурухи расунагой Таджикистан бо миллион хо хунанда ва дахо платформа аст. Авалин бюллетени тилоти Азия Плюс 2 апреля соли газоруну саду на вадушаш банаш расит. Он вактон ро дар Душанбе курьер хо бо дучар хапах мекардан. Дар тули ин сол хо сомона, рузнома, радио, маджала, чойзай музикави, джашнвора хо, форум хо, лойга хо и видеои ва шабака хо иштимои ба вуджуду мадан. Имрус шумурей умуми обуначиони Азия Плюс да шабака хо иштимои ва паюм расон хо аз 2 миллиона фарзиод аст. Аз сомонай гурухи расона хо хар мох такрибан 1 миллион каз боздит мекунат.
7: Коммерцбанк Таджикистан фарзанди истиқлоли давлати Таджикистан аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонавии молиявии бонки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерцбанк Таджикистан 2200 ё cbt.tj.

0: کسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه مامجانوه و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.
2: Ты видела этот фильм?
3: Да, агент под прикрытием флешку забрал, всех обманул.
2: Стоп, не говори дальше.
4: Осторожно, спойлер.
3: Твой гид по кинематографу. Обзоры, топы и не только.
5: Ну что ж, дорогие друзья, мы здесь, мы с вами, конечно, да, сегодня тут интересная вещь такая произошла. Все мы прекрасно знаем «Молчание ягнят», это уже классика, триллер такой классический. Вообще, мне кажется, Лола, когда у нее есть выходные, она всегда пересматривает «Молчание ягнят».
6: Почему? Я не люблю ужастики, я 100 раз об этом говорила.
5: Это не ужастик, это триллер.
6: Это ужастик, не люблю с элементами вот всяких.
5: Совсем недавно, до выхода в отпуск, ты говорила, что я люблю, а теперь не любишь, как быстро меняются вкусы у тебя.
6: Я всегда говорила, что я предпочитаю комедии, да. Так что давай, не обманывай, не запутывай.
5: Ну, для тебя это комедия почти, Лола, ну что ты? Ну ладно, дорогие друзья, ладно, ладно, хорошо, не любишь и не надо. А вот триллер «В духе молчания ягнят» с Робертом Де Ниро и Адамом Скоттом возглавил мировой топ Netflix, уважаемые друзья. Вот об этом сегодня и поговорим. Это новый психологический криминальный триллер «Шепот за окном» стал настоящим хитом, друзья.
6: Именно да, так. Оказывается, картина с Робертом Де Ниро, славные парни, кстати, очень люблю этого актера, Адамом Скоттом, это «Разделение», и Мишель Монахэн, это «Исходный код», спустя всего несколько недель, даже несколько дней после премьеры, заняла уже первое место среди фильмов сервиса по всему миру, а также возглавила американский рейтинг.
5: Ну вот и в центре сюжета писатель криминальных романов Том Кеннеди, который после смерти жены в одиночку воспитывает 8-летнего сына Джейка. Его жизнь рушится, когда мальчика похищают. Чтобы найти ребенка, Том обращается к своему отцу Питу Уиллису, бывшему детективу, когда-то поймавшего серийного убийцу по прозвищу Шептальщик. Ох, какое прозвище интересное.
6: Да, и похищение постепенно начинает напоминать преступления, совершенные этим самым маньяком несколько десятилетий назад. К расследованию подключается детектив Аманда Бек, и Питу вновь приходится столкнуться с делом, которое когда-то и определило всю его карьеру.
5: Да, картина основана на одноименном бестселлере Александра Норта. Режиссером выступил Джеймс Эккрофт, ну и «Обитель смерти», который, кстати, снял. Авторы фильма так сознательно вернули к формуле триллеров о серийных убийцах, вроде «Молчание ягнят», популярных еще в 90-х. Здесь есть расследование, пугающий преступник и загадка, ну а также корни, которые уходят далеко в прошлое, друзья.
6: И при этом критики встретили «Шепот за окном» прохладнее зрителей Netflix. Сейчас у фильма 46 положительных отзывов на Rotten Tomatoes. Обозреватели отмечают жуткую атмосферу и актерскую работу, но упрекают картину в знакомом уже изъезженном, видимо, сюжете и активном использовании жанровых штампов.
5: Ну и вот журналисты тоже называют фильм крепким и крайне мрачным триллером в духе картины о серийных убийцах 90-х. По оценке, картина не изобретает формул чего-то нового, но без проблем способна увлечь. Вот так вот, дорогие друзья. Так что и вы тоже увлекитесь, если любите или не любите, как Лола, вот такие вот фильмы.
6: Не люблю я ужастик. Еще раз скажу, не люблю. Я очень редко смотрю.
5: Это триллер, а не ужастик.
6: Да, это триллер. Но с элементами хоррора, как сейчас принято говорить. Ты знаешь, и их там, кстати говоря, все-таки хватает. Так. А вот что касается Энтони Хопкинса, который в главной роли, вот здесь могу сказать, что я очень положительно отношусь к нему как к актеру. И огромное количество его фильмов пересмотрела, потому что действительно потрясающий актер. Очень-очень один из моих любимых. То же самое вот сказала поэтому уже тебе и про актеров, которые сейчас, видимо, должны вот сниматься в этом самом «Шепоте». Я, правда, не поняла до конца, «Шепот» все-таки называется фильм или «Шепот» что-то там еще, «Холодный шепот», какой он там был?
5: «Шепот за окном».
6: «Шепот за окном».
5: Как,
6: вот,
5: как ты могла это забыть?
6: Потому что где-то просто...
5: «Шептальщик» тут главный, понимаешь, вот антагонист.
6: Кто-то говорит просто «Шепот», кто-то все-таки «Шепот за окном». Вот теперь будем хотя бы знать, что если что, можно либо так найти фильм, либо уже вот с этим названием. Но и Роберт Де Ниро, здесь не поспоришь, тоже очень сильный актер, согласись, там большинство его фильмов тоже всегда встречается на ура, поэтому нужно дождаться, видимо, да, что же из этого всего получится.
5: Да, друзья, смотрите замечательное кино, но на всякий случай, если вам нравится «Молчание ягнят», то сейчас появилась такая интересная альтернатива, друзья, окунуться снова в это вот время хорроров 90-х годов. Друзья, ну что, мы постепенно делаем небольшую паузу, а может и даже немножко большую, чтобы вернуться к вам, естественно, не одни, а с гостями. Тут целый десант нам собирается высадиться в нашей студии. Даже не знаю, прям, знаешь, огромная команда к нам придет сегодня.
6: Но разговор интересный.
5: Да, вот тут стартует совсем недавно форум «Я», который мы все прекрасно уже знаем. Но сейчас он немножко видоизменился, друзья. Это будет один из последних, наверное, выходов «Я» в таком вот формате. Но кто знает, друзья, какое преобразование ждет этот форум, я думаю, расскажут там уже непосредственно сами участники.
6: Обязательно расскажут и поговорим, да, о трансформации форума, о том, что же ждать в этом году, как это все будет проходить и происходить. Поэтому будьте с нами, мы вернемся к вам в следующий час.
5: Именно так, друзья, следующий час будет насыщенный, интересный. Скоро будем.
1: Реклама Дар Азия Плюс. Помоги Босси Сомуни. Твистери сироп картошкой берем в Пепси и Таруат Бахш. Там удар KFC формой ждет. Ман вадакардам кинчом тамошои фильм босам ҷолиб хоҳад буд. Акнун гуш кун. Вақти тамошому попкорни Джимакро ҳамроҳ мегирем. Тамошо дигар на фақат ҷолиб, балки бомазза ҳам хоҳад буд. Вақти сайру гашт, фароғат ва ҳатто дар хона будан, акнун бо попкорни Джимак гуворо ва хостанӣ аст. Мазаи нав барои борида рӯҳӣ, ширин ва мувофиқ барои шабнишинӣ ва лаҳзаҳои фароғат. Аз марказҳои савдо пурсонд шавед. Джимак дар саргаҳи шодиҳо.
2: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
7: Иксел ро туме хариву туфаро азмо мегири. Иксел ро харида рамзи зери сарпушро дар сомаи Иксел Energy нухта Азия бақайгир. Ваё онро дар шакли SMS бо навиштани ному насаб ва шаҳри истиқомат ба рақами 94-777-777 равон кун. Бахтадро бисанҷ ва яке аз се сертификатро бо арзиши 1000 сомонӣ бурд кун. Ҳар рӯзи ҷумъа соати 19 дар эфири радиои мо соати Иксел Energy ро интизор. Дорбош, як зарфи Excel, як шанси бурд аст. Онро аз даст наде.
8: Ба муносибати 35-умин солгарди истиқлолияти давлати Ҷумҳурии Тоҷикистон, ташкилоти амонати қарзи хурди эмин сармоя иқдоми махсусро бо номи истиқлолият барои шаҳрвандон пасандози муҳлатнок бо 20% солона пешниҳод менамояд. Муҳлати пасандоз 1 сол. Шумо метавонед маблағи худро бо эътимод нигоҳ дошта, даромади калон ба даст оред. Шитоб намоед. Иқдом то 9 сентябр соли 2026 амал мекунад. Рақам барои тамос 66 11. Эмин сармоя. Дигар мушкили нест.

0: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера. Стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера. Интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
1: Рахами телефонной дорогой рекламы. Чилюяк, чилюяк.

0: Азія Плюс представлен техноторговым центром Вауна.
1: Юра Лейджен, певица Биберекса и Fightless. Это когда музыка становится личным спасением. Включаешь ритм, забываешь обо всем и находишь свою новую энергию. Слушаем хит New Religion в эфире Азия Плюс.

0: уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горения, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: Яке робби хунар, мол аз адат беш. Яке босат хунар, дилтанго дарвеш. Носири Хусрав.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл дӯсти молиявии шумо.
1: Танцуй с нами. Азия Плюс.

0: со Адар Тожикистон Сензда.
1: Ипотека. Аз эсхата бонг. Акнун шонзда фой солона. То 500 000 сомони ба мухлати то 120 мо. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
2: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
3: Добрый день. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Эмом Али Рахмон вручил госнаграды, присвоил новые звания военным и силовикам. Таджикистан и Индия обсудили проекты по переработке кожи и драгоценных камней. Таджикистан изменил более 100 законов для членства в ВТО. Далее подробности этих и других событий.

0: Президент республики Эмомали Рахмон в преддверии 35-летия государственной независимости страны вручил госнаграды и присвоил новые звания военным и силовикам. Так, военнослужащим, сотрудникам правоохранительных и других государственных органов были вручены ордена, медали и почетные грамоты, среди них ордена «Спитамен», «Шараф», медали «Джасурат», «Хизматишо Исташ», «Авкат», «Мирзбонишуджо» и «Таджикистон» и юбилейная медаль 35-летию независимости. Ряду сотрудников также присвоили очередные высшие воинские и специальные звания, включая генерал-полковника и генерал-лейтенанта. Эмомали Рахмон отметил роль силовых структур в обеспечении безопасности и призвал военнослужащих повышать профессиональную подготовку, осваивать современные технологии и сохранять бдительность перед угрозами терроризма, экстремизма, транснациональной преступности, наркотрафика и киберпреступности. Таджикистан и Индия намерены расширять торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество. На встрече замминистра экономического развития и торговли Ахлядина Нуриддинзода с послом Индии Раджешем Уике перспективными направлениями сотрудничества были названы совместные проекты в текстильной промышленности, переработке кожи, обработке драгоценных камней и производстве ювелирных изделий, переработке и упаковке сельхозпродукции, а также в сфере возобновляемой энергетики. Также были обсуждены создание совместных предприятий, привлечение инвестиций и развитие прямых контактов между странами и предпринимателями. Программа развития ООН и Фонд капитального развития ООН рассмотрели возможности использования новых механизмов финансирования для расширения доступа микро, малых и средних предприятий Таджикистана к финансовым ресурсам. Речь идет о применении механизма смешанного и католического финансирования, а также предоставлении технической помощи, которые могут помочь привлечь дополнительные средства для развития малого бизнеса. Эти вопросы обсуждались на консультативном семинаре с участием представителей банков и финансовых организаций Таджикистана. Отмечается, что смешанное финансирование – это подход, при котором объединяются ресурсы международных организаций, госструктур, финансовых институтов и частного сектора. Такой механизм позволяет снизить риски для кредиторов и инвесторов и создать условия, при которых больше предпринимателей смогут получить доступ к финансированию. Католическое финансирование предполагает использование средств развития и привлечения для привлечения дополнительных частных инвестиций. Такие механизмы могут применяться, чтобы стимулировать банки и другие финансовые организации активнее работать с малым бизнесом. Среди основных проблем же, с которыми сталкивается малый бизнес, это нехватка доступного финансирования для запуска и расширения деятельности, недостаток долгосрочных ресурсов и сложности с привлечением инвестиций. Для решения вопроса будут проведены дополнительные консультации с госорганами, партнерами по развитию, а также представителями частного сектора. Таджикистан в рамках подготовки к вступлению и выполнению обязательств перед Всемирной торговой организацией изменил и принял более 100 нормативно-правовых документов, сообщает об этом Министерство экономического развития и торговли. Отмечается, что в соответствии с международными стандартами ВТО были приведены национальное законодательство, технические регламенты и торговые процедуры. Таджикистан является полноправным членом ВТО с 2013 года. Сегодня в организации состоят 166 государств и таможенных территорий, на которые приходится около 98% мировой торговли. Минэкономразвитие отмечает, что членство в ВТО позволяет стране участвовать в международной торговле по единым правилам, повышает прозрачность процедур и создает условия для выхода отечественных производителей на зарубежные рынки. При этом, как подчеркивают эксперты, для роста экспорта необходимо повышать качество продукции и конкурентоспособность предприятий. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
1: Тароной авалисуатро роллер баруэтон такдим мекунад. Роллер гармиосоиш бахарьяк хонадон.

0: Я сегодня частенько буду об этом, кстати говоря, говорить, уважаемые друзья, о том, что мы все-таки, вы знаете, осень-то доступила, а календарь нам надо перевернуть сегодня обязательно, дорогие наши слушатели. Сегодня все-таки то самое 3 сентября, и, знаете, классно переворачивать календарь. Раз перевернул, и у тебя сразу новые интересные гости в студии. Как же это великолепно. Такое ощущение, что Михаил Шуфутинский забыл закрыть за собой дверь. Они к нам зашли. Те самые дорогие гости, дорогие друзья. Ну что, поприветствуем их сегодня, и повод общения у нас сегодня тоже великолепный. Ведь правда, Лол?
1: А мы уже проспойлерили до того, как ушли. Да,
0: ну, для тех, кто не слышал, давай.
1: На перерывчик мы уже проспойлерили, что будем говорить про замечательный форум. Я думаю, многие его знают, многие любят. Да, это форум «Я», друзья. 10 лет этому замечательному форуму, который объединял людей, который не боялся мечтать, создавать, брать на себя ответственность. И уже 12 сентября состоится его заключительная глава «Форум «Мы». И сегодня в студии у нас гости, которые знают цену идеям и объединению. Фируза Насырова сегодня с нами, автор международного ежегодного форума «Я», создавшая площадку, где личные истории становятся началом больших и добрых дел. Шухрат Пирматов с нами, глава представительства компании «Белинда». Фарух Бакоев, руководитель компании «Линдавит». И Гульчехра Киобекова, генеральный директор сети лабораторий и клиник «Диамед». Здравствуйте и добро пожаловать.
0: Добро пожаловать, да. Ближе к микрофону, дорогие гости.
2: Спасибо. Добрый день каждому радиослушателю. Добрый день, Андрей.
0: Добрый.
2: И привет, Лола.
0: Приветствую вас.
2: Привет.
0: Ну, еще вообще интересная трансформация происходит сейчас. Как бы было я, теперь мы. Ну, как понеслась-то, друзья, телега. Но это хорошо, с одной стороны, когда есть такая трансформация. И в целом разговор сегодня пойдет про форум «Я». И 12 сентября состоится уже 10-й, одновременно заключительный международный форум «Я». Почему именно сейчас вы решили поставить такую жирную точку в истории форума? Что происходит,
2: Фируза? Я так понимаю, что это вопрос ко мне,
0: Конечно, к вам, да.
2: У меня сегодня утром была встреча с деловым партнером, и когда я сказала, что форум последний, меня поправили, мне сказали, нет, это трансформация, вы не можете поставить, вот именно как вы сейчас сказали, Андрей, вы не можете поставить, у вас нет такого права ставить жирную точку в такой истории, скорее всего, это будет трансформация в какой-то другой проект. Поэтому это, наверное, многоточие, я так скажу. Никогда не говори никогда. То, что он последний вот в таком формате, да, куда мы пойдем дальше, что-то уже есть. Мы даже удивим нашу аудиторию.
1: Мы, кстати, не сомневаемся
2: в этом. Над чем мы работаем крайние вот эти 7 месяцев с командой. Но это не все. И это тоже не все. То, чем мы удивим, это не все. Поэтому это не точка.
1: Это не точка. И вот что касается формата. Вообще, давайте вспомним то самое начало. Ведь за 10 лет форум прошел путь от идеи до большого международного события. Каким был все-таки самый первый форум? И вот что изменилось все-таки с тех пор, Фируз?
2: Ой, хороший вопрос такой, Лола. Я же сейчас уйду в воспоминания и займу все время эфира. Что изменилось, что было? Можно по ощущениям скажу? Наверное, формат мы не то что не потеряли, мы за собой, наверное, как-то определили формат. Нам Сережа Долженков, наш бессменный ведущий, который каждый год прилетает из города Бишкек на форум «Я», он нам как-то сказал, что во всей Центральной Азии мы единственные, кому получилось создать драматургию на ивенте. А драматургию создавать сложно, но еще сложнее в драматургии удержать зрителя на протяжении 7-8 часов без напряжения и так, чтобы люди выходили и говорили, мы не устали.
1: Это правда.
2: То есть это правда сложно. То есть вот это у нас получилось сделать. Мы тогда на первом форуме не понимали, куда вообще мы идем. И вот если по ощущениям говорить, мы с командой говорили, почему нет суеты на 10-м форуме. Ну, то есть от слова вообще нет суеты. И у меня закрался такой страх. Неужели мы как-то его разлюбили? Неужели мы не так готовимся? Неужели мы стали бесстрашны? Это же страшно стать совсем бесстрашным. Легко, да, но как-то на самом деле все идет легко. А потом сама себе ответила, и команда мне подсказала. Мы, наверное, знаете, как когда попадаешь после шумного города в свои родные стены. Тебе там комфортно, тебе там уютно, и тебе там спокойно, и там ты не суетишься. Mm-hmm. Вот такая же история с форумом. Вот сейчас посмотрите по правую руку, да, от меня партнер Гульчихра Кябекова. Диамет с нами 10 лет, Кока-Кола с нами 10 лет, Линдавид Белинда с нами не первый год, от партнера до вице-генерального партнера. И ни один партнер от нас не ушел. Вот для нас это прям, знаете, история успеха. Ни один партнер от нас за 10 лет не ушел. Нам спокойно. Вот что поменялось, наверное, это внутреннее ощущение. Сам формат не поменялся. Он так и остался такой красивый, без драм, но драматургии.
0: Ну вот смотрите, у нас представители бизнеса присутствуют здесь, Белинда, Линдавид, Диамет, а вот как-то форум перекликается с философией ваших брендов? Вот давайте к нашим замечательным гостям вопрос адресуем.
3: Здравствуйте.
0: Да, если можно поближе.
3: Конечно, форум однозначно перекликается с нашей философией, так как форум про я, про личность, про человека. Мы про успех человека и его здоровье. Mm-hmm. И эта ценность, она, я считаю, что она самая главная и самая основная, которая нас сближает. Ну и, соответственно, мы поддерживаем форум, потому что именно здесь рождаются новые знакомства, рождаются новые истории. И мы видим, как раскрываются люди благодаря этому форуму, становятся, как бы сказать правильно, ближе к народу, то есть с той сцены и с той именно аудиторией они начинают свои новые открытия и возможности. Ну и коллеги, наверное, дополнят.
0: Конечно.
4: Здравствуйте, спасибо большое, Гульчихра. Как вы отметили, что форум – это не просто такая площадка, где собираются именно женщины и рассказывают о своих достижениях, своих высот и к чему они пришли. Это площадка, где определенные личности объединяются и помогают друг другу указать путь в этой жизни, найти себя. И, конечно, зная об этом, и мы поддерживаем эту философию, и как форум бизнеса, то же таки наши препараты, наши, которые мы продвигаем его на нашем рынке, даем о здоровье, показываем здоровье, красоту нашему населению. И хочу сказать, что этот форум, он не просто живет, он дышит. И мы, конечно, хотим, чтобы он и дальше жил. Но, как говорится, сегодня дошло до того, что это 10 лет, и обязательно такой юбилейная дата. И в этом форуме наша компания, она все время жила с ним и будет жить. Более, конечно, подробно хотелось бы сказать, что как дать слово нашему Фаруху, руководителю направления Линдавид, где он объяснит и расскажет, а именно самих, почему именно витамины поддерживают форму. Пожалуйста, Фарух.
5: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Действительно, если взять ценности форума и ценности Линдавид, они очень схожи. Потому что на протяжении нескольких лет, где мы поддерживаем форум, мы наблюдаем, что не только люди из разных сфер рассказывают про свои достижения, про свои истории, но есть и возрастные категории. То есть были и молодые ребята, которые рассказывали, даже дети были рассказывали, и более старший возраст рассказывали. Но если посмотреть с точки зрения Линдавита, то Линдавит тоже поддерживает и ценит именно семейные ценности, он поддерживает различные категории людей, именно от, начиная от детей до взрослых, то есть это комплекс витаминов для всей семьи. Поэтому мы видим в этом форуме именно одинаковые ценности. Это и здоровый образ жизни, и здоровье в целом населения. Поэтому, скажем, мы очень хорошо в этом плане коллаборируем с форумом. с одинаковыми ценностями.
0: Ну, замечательно. Слушайте, мне кажется, вот эту короткую запись нужно потом будет взять, Фируза. Мы будем всегда поддерживать форум. Вот, я на всякий случай говорю.
2: Да, я уже себя отметила. Да. И можно здесь добавить?
0: Да,
2: вот
0: конечно,
2: совсем добавлю. Чуть-чуть, да?
0: Можно.
2: А в чем ценность? Еще почему интересно бизнесу сотрудничать с форумом? Коллеги, партнеры, друзья так скромно сейчас рассказали о своих ценностях и о миссиях своих компаний. Форум «Я» был с первого года и остается фандрайзинг крупнейшей площадкой. Да, мы не делаем на этом огромный пиар. Это уже философия команды форума. Не пиарить сильно фандрайзинг, часть форума. Но каждый зритель и все партнеры это знают. Например, Диамед, который установил абсолютно в каждой палате Республиканского детского онкологического центра кондиционеры. Например, Белинда Линдавид, которая детскому дому, интернату в Балхе, в самой горячей точке Таджикистана, направляли просто фуры витаминов деткам. И это я вам сейчас говорю самая малая часть. В этом году у нас один из партнеров нуждается в сложнейшей операции двух почек, наш партнер. И в этом году 10-й юбилейный форум будет помогать нашему партнеру. То есть, ну, мы много кому сделали, а это наш партнер болеет. И после этого мы переключимся на больницу в Хуросоне, которая сейчас нуждается вот в полной просто... даже не там крыши нет.
0: Реконструкция полная.
2: Да, реконструкция. И это делает не команда форума. Это делают партнеры, и это делают зрители, покупая билеты.
0: О,
2: поэтому 10 лет, вот что нас объединяет? Нас объединяет уже общая философия, общие ценности и общая миссия, общие цели.
1: Да,
2: мы очень много за 10 лет сделали.
0: Нет, очень круто. Мне кажется, Фируза, когда вот только насчет форума, вы, наверное, выйдете в центр и скажете «Привет, семья!»
1: Мне кажется, уже, да, наверное, так, уже так, можно да, так обращаться.
0: Так и можно обращаться, да.
1: Да, что хорошо,
4: я хотел добавить. Я бы хотел добавить, что именно больше, на протяжении столько лет я увидел не столько то, что форум поддерживает многие сильно малоимущие там семьи и вот спонсирует где определенные интернаты, сколько больше я видел площадку, где именно женщины и молодые мамы, и молодые девушки смогли себя реализовать и показать себя в этой жизни, в общественной жизни. Я помню очень много спикеров, которые выступали, рассказывали о своих достижениях и жизни. Это было очень таким мотивационным фактором для многих женского, как сказать, пола, да, у нас. И это очень развивает нашу страну и показывает, как демократическую, где женщина имеет также, смотрите, сколько именно в сфере бизнеса тоже молодых предпринимателей, женщин, которые добились немало больших высот. Спасибо. Это благодаря вашего форума.
2: Спасибо, спасибо.
3: Я бы добавила...
0: Чуть ближе, Раис, можно?
3: Да, я бы добавила в этом моменте то, что Фируза и форум «Я», они вместе идут рука об руку много лет, и сподвигают каждый бизнес к тому, чтобы он помимо того, чтобы зарабатывал деньги, так и творил чудеса. В эту благотворительность тоже нужно приглашать и уметь приглашать правильно, и уметь реализовывать это красиво. Поэтому большая вам благодарность за ваше умение и за ваши способности нас тоже продвигать.
2: Сейчас заплачу. Для меня форум – это слезы.
0: Себя форум позиционировал как женский форум. Сейчас аудитория изменилась? Нет? Мужчины приходят?
2: Мы на шестой год, четвертый год.
0: Так, давайте определимся.
2: Пятый, он был в онлайне. Это была пандемия. Это была пандемия, был локдаун. И тогда мы пригласили 58 спикеров, и 18 стран участвовали. Тогда мы открыли двери, и для мужчин у нас были спикеры. Все, мы сказали, это не женский. Почему я путаюсь? На шестой год мы сказали, что форум – это 18+, и у нас каждый год среди спикеров стали появляться молодые совсем таланты. Совсем молодые люди. И поэтому это уже не женский. Он давно не женский. Он давно 18+. Он открыт абсолютно для всех.
0: Все, не пойду, мне еще нет 18. Ну что ж, спасибо огромное.
1: Смотри, что я хотела вот уточнить. Сейчас в ходе нашей беседы, вот, Фирус, если заметили, для нас, для всех все еще это форум «Я». Вот партнеры, мы сами, мы все говорим, да? И для многих, мне кажется, было вот удивительно, почему в этом году все-таки мы? Что лично вы вообще, какой смысл вкладываете в это?
2: Мы запутали, да, аудиторию? Он остался «Я» на самом деле, у него каждый год есть свое название.
0: Ага.
2: Было название профессии, было название семья, были отношения. И в этом году почему мы? Потому что от «Я» к «Мы» там большая философия. И Далер Назаров, который в этом году будет закрывать все 10 лет, он когда-то у нас открывал третий форум, а в этом году он будет закрывать не как певец, а как спикер, который войдет в диалог с аудиторией. Он как раз-таки будет говорить про философию «Мы». Но для того, чтобы прийти к «мы», вот возвращаясь к первому вопросу Лолы, сейчас вот приходит мне ответ, чтобы мы пришли к «мы», как команда форума, чтобы я, как Фируза Насырова, как человек, который пишет каждый год сценарий и программу, пришли к «мы», нужно было сначала разобраться со своим «я». Ведь в «мы» можно вступать, когда ты уже понимаешь, а кто ты, с кем ты и куда ты. И поэтому это мы. И за 10 лет не я сделала что-то для страны. Мы все делали для страны.
1: Отлично.
0: Ну, все, исчерпывающий ответ, друзья. Ну что, мы сделаем остановку небольшую в виде коммерческой паузы и возвращаемся снова к вам, друзья.
6: Реклама «Дар Азия Плюс». Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94 777 77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
7: Ламбратин. Средство от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
8: Иксельро туме хариву туфаро азмо мегири. Иксельро харида рамзизери сарпушро дар сомай Иксель Энерджи нухта Азия бахкайгир. Байо онро дар шакли СМС бонавиштани ному насаб ба шахри истихомат барахами 94-700-727-727 равон кун. Бахтадро бисанч ва яке аз се сертификатро бо арзиши 1000 сомони бурд кун. Харузи джума суати 19 дар эфири радиои му суати Иксель Энерджи ро интизор бош. Як зарфи Иксель, як шонси бурда. Он ро аз даст наде.
6: Рахами телефони идорая реклама. Чилуяк, чилуяк. Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Коротко о главном.
9: Дорогая энергия, топливо и логистика названы проблемами промышленности Таджикистана. В Душанбе предотвратили возможную массовую драку подростков. В Германии совершена атака на штаб-квартиру оборонной компании. В России назвали вопрос демографии одним из самых главных вызовов. Казахстан подписал контракт с Россией на строительство атомной электростанции. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на Радио Азия Плюс.
7: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех. Улами
6: дакик. Коммерцбанк Таджикистан, Шарикин Бах, Шумуробоси, Упанджумин, Солгарды, Истеклоли Давлати, Таджикистан, Тахният, Мегуят. Поян Дабод, Истеклоли, Таджикистан.
10: هشت ساعت
11: رادیوی آسیا پلاس زمانی تازه با فعالیت شروع کردنش همگی 8 ساعت در یک شبانه روز برنامه های مستقیم پخش میکرد. این سال 2002 بود. بعدن وقتی افیر با 12 ساعت رسید. بعد به 18 امروز باشد رادیو شبانه روزی فعالیت میکند.
10: Коммерцбанк Таджикистан – фарзанд истиклали давлати Таджикистан аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонави молиявии банки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерцбанк Таджикистан 2200 ё cbt.tj. Второе дыхание. Энергия твоего дня.
0: Да, друзья, у нас целый десант наших замечательных гостей сегодня в студии. Говорим мы про форум. Я все-таки, но говорим мы. Но и мы, действительно, это очень, мне кажется, очень емкое такое слово, которое отображает нынешнюю, наверное, трансформацию данного замечательного форума. Напомним, что 12 сентября уже он состоится, так что, если что, вы знаете, где купить билеты. Кстати, я тоже не знаю, но у наших гостей обязательно уточню. Сегодня в наших гостях студии, которые знают цену идеям и объединению, это Фирузна Сырова, автор этого замечательного проекта «Форум Я». Веру, здрасте еще раз. Да, и партнеры, которые не один год, конечно же, поддерживают данный форум. Это Шухрат Перматов, глава представительства компании «Белинда», Фарух Бакоев, руководитель компании «Линдавит», и Гульчихра Киембекова, генеральный директор сети лаборатории клиник «Диамет». Друзья, вот смотрите, что самое интересное. Мне бы хочется немножко и сам форум прорекламировать в том отношении, какие интересные спикеры будут в этом году, кто приедет, кто будет принимать участие и с какими спичами они будут обращаться в аудиторию. Фируза.
2: А, давайте начну с конца, да, с какими спичами. Все про «мы». И про «мы» в разных вариациях. Когда «мы» — мир, «мы» — профессия, когда люди, когда любовь к людям, к семье, много-много любви. И откроет наш форум прям звезда Таджикистана, но пока не скажу. И мы даже еще у себя в социальных сетях его не да, публиковали, не рассказывали, да, и у нас на это есть достаточно серьезная причина. Вот прям очень серьезная причина. Мы знаем, что он будет, и мы когда-то с ним договаривались, наверное, там на четвертом форуме, когда он меня спросил, а почему вы меня не приглашаете в качестве спикера? Мы
0: и
2: пожали тогда.
0: Форумов его не
2: да, мы, нет, да, да, мы пожали друг другу руку, да. И я ему пообещала, что на 10-м юбилейном мне тогда казалось, что мы не доживем. Ну, я просто не думала о том, что я тогда не думала так далеко. Я просто взяла и сказала: вот на 10-м юбилейном вы будете открывать форум.
1: Ну, чтобы не обидеть.
0: Это как,
2: нет,
0: да?
2: Нет, нет, нет, нет, нет,
0: это
2: нет,
0: как
2: нет,
0: культурно нет, послать, да? Вот,
2: ни в коем случае. Я просто тогда, вот знаете, да, как самой себе. А ну-ка, вот будет этот юбилейный 10-й, и будет ли он открывать, да, ну, то есть вот я сама с собой как будто поспорила, поэтому будет открывать мужчина, дальше у нас тот партнер, который нас первым поддержал, вот в 2017 году, когда нас, в 16-м даже году, когда нас вот как раз-таки культурно послали некоторые бизнесы и сказали, что форум про счастье, вы вообще о чем, надо делать бизнес-форумы, вы бизнес-компания, и вы, какая жизнь без масок, это смешно, мы денег не дадим. А мы пришли в Кока-Колу, и нас поддержали, сказали, круто. Вот тогда из Альбей генеральный директор сказал, круто. Поэтому это Кока-Кола, дальше у нас прима-балерина нашего театра оперы и балета, Франгис. Да? Но вот эта сильная девочка, которая про «мы», у нее так тема интересно называется. Прям она так назвала тему, что мурашки по коже. Загляните к нам на страничку, видите, как тема называется. Не буду сейчас занимать время. К нам приезжает спикер из России. И это известнейший фотограф Лара Келлини. Известнейшая победительница множества международных премий. И она работает интересно. За что вот ее, ну, почему она победительница? Она ведет людей в фотографиях истории жизни одного человека, предположим. Да? Вот так она растит в своих фотографиях маленькую девочку-балерину. Это, например, я говорю. Мы в этом году затронули тему животных.
0: Ой, важная тема.
2: Это конечно. Мы. Я сама до мозга костей, до глубины души. Я человек, который я пропитана собаками, и у нас собака, и росли мы с собакой. И когда случился случай с лисенком, я была далеко, была в Сочи, я просто обрыдалась. И, конечно, это будет Зуля Голубева, потому что ну, кто, как не Зуля Голубева, которая продвигает тему зоозащиты, да? А это же мы тема, и мы это не только люди, это все живое, это деревья, и сейчас вот видите эмоционально, это деревья, это земля, на которую нельзя кидать окурки, мусор и так далее, да? Это вода, это воздух, которым мы дышим. И это, конечно, те беззащитные животные, которые... Мы за них в ответе, мы, люди, и поэтому мы будем об этом говорить. А, это Фаина Меджидова, девочка из Дагестана, которая красиво несет свой культурный этнический код. Она врач, она доктор, она человек-книга, которая много что прожила, и как она красиво, живя в России, транслирует свою дагестанскую культуру Дагестана. А, это Ксения Ким про отношения, потому что это мы. И это действительно та девочка, у которой красивая история с супругом и красивая история семьи, и об этом нужно говорить, про показывать примеры, как можно красиво быть в отношениях, в семье. И закрывать все 10 лет будет спичем Далер Назаров. Вот здесь я уже тихо говорю. Далер Назаров. И это будет диалог. Это не монолог. Это не песни. Это именно диалог. И вот кто нас сейчас слышит, дорогие радиослушатели, и кто наш зритель любимый, просьба Далера Назарова. Не задавайте вопросы про него, задавайте вопросы про себя. А он ответит через себя. Это просьба Далера. И у Далера Назарова неограниченное количество на спич. Это не 20 минут, это час и более. И мы предусмотрели и оставили на это время. Почему закрывает Далер? Потому что меня не каждый услышит. Спикеров чьи-то слова западут. Далер – это то, что живет в каждом из нас. Мы выросли с Далером. Мы выросли через Далера. Мы растем с Далером. Мы уединяемся с Далером. В каждом из нас есть свет Далера. И это мечта команды была. Мы к этому шли. Это не так вот, а давайте Далер. Мы к этому шли. И мы с ним говорили не один год на эту тему.
0: Мне все-таки вот интересно мнение наших партнеров, да, вот относительно, когда есть бизнес-форум, да, хорошо, мы там найдем партнеров, хорошо, действительно, там все-таки среда наша, это вот все, у нас все будет замечательно, ну а здесь про любовь, объединение, а вот как вы видите себя вообще в этом пространстве интересном?
3: Ну, разве любовь и объединение это не про здоровье?
0: Нет, само собой, отчасти да.
3: Мы несем здоровье, то есть мы его не продаем, мы его несем, мы его дарим. И да, есть коммерческий сектор, да, это услуги, но в основу этих услуг легли люди. То есть в первую очередь это забота о я, о мы. И вот тут вот как раз-таки на форуме мы очень аккуратненько всегда, я вижу, как бизнес-сектор там участвует, и примыкает к чему-то очень такому духовному, и там забывается про деньги, там забываются про какие-то сделки, там в основу ложится то, что выше всего этого. Для меня это очень близко, и я тоже буду с вами, Фируза.
0: Все 8 буду часов. Скоро.
3: Обязательно, обязательно, может быть и больше.
0: Замечательно, хорошо. Очень правильные, мне кажется, нужные слова. В целом, когда начинается октябрь месяц, в Душанбе начинается колоссальное количество форумов, бизнес-форумов. Я думаю, что форум «Я» максимально сильно отличается от того, что происходит вот в этой ауре, вот этой форумной, максимально сильно отличается. Но все-таки что для вас важно вот в этом 10-м форуме, какую мысль донести? Помимо «мы», само собой, я понимаю, объединение, но что еще?
2: Что в каждом из нас живет солнце, только нужно дать возможность ему светить. Это не мои слова, это слова Сократа, которые живут со мной с 16 моих лет, когда я прочитала книгу «Сократ». И мы будем каждому нашему зрителю вручать определенный документ в этом году. не буду говорить какой, каждый зритель получит свой документ официальный с подписью, с печатью, моя подпись и печать организации, под эгидой которой проходит форум. И печать имеет юридическую силу, это определенный документ. И вот в этом документе есть текст. Забегать вперед сейчас не могу, коллеги, не могу. И вот этот текст, он про то, что, смотря на этот текст, когда вот захочется, да, себе напомнить, а куда мне идти, налево, направо, я за деньги или я про... вообще ценности и про человечность. А там и деньги, там и все остальное ведь приходит, да? Я вообще про что? Или про что я бизнес строю? Он просто взглянет на этот документ и напомнит себе, что в нем есть солнце. Только нужно дать возможность ему светить.
0: Хорошо. У нас вот девушки в основном говорят, парни сейчас отмалчиваются. Ребят, вот почему нужно прийти на форум? И даже вот и чисто с мужской точки зрения.
4: Ну, во-первых, конечно, прийти посмотреть на девушек.
0: Спасибо.
4: Нужно красоту, которую мы именно донесем и дарим. Ведь благодаря Соке хочу опять затронуть нашу компанию, да. Мы не просто про здоровье, да, но мы и про красоту еще. Наша благодаря нашим витаминам, которые позволяют и быть в тонусе, быть здоровым. В целом, если брать, говорить, что мы за то, чтобы комплекс витаминов была вся семья, да, семья не только девушка, а именно основа семьи это являются девушки, женщины, которые являются фундаментом. Вот поэтому мы, сказать, стремимся, чтобы прийти, изучить и посмотреть, и поучаствовать.
0: Чтобы фундамент был цельный, да, красивый и без трещин. Все понятно, все ясно. Ну и, конечно, вам слово.
4: Пожалуйста.
0: Почему стоит прийти на форум?
5: Ну, во-первых, будет интересно. Десятый форум, столько интриг. Сейчас нам Фируза...
0: О, интриг сделала, много. Да, еще получается. Та интриганка, кстати, да. Фируза. Да.
5: Везде практически и гости интрига, и документ интрига. Ну и если говорить в целом о Линь Давид, мы тоже готовим сюрпризы. У нас тоже будут стенды, где все участники могут прийти, ознакомиться с нашим брендом. В целом, если про бренд говорить, мы уже на рынке 15 лет существуем, но мы тесно работаем с врачами, с медиа. Вот последние 5 лет практически начали говорить об этом. Ну и вот форум «Я» будет для нас очень хорошей площадкой, чтобы познакомить и участников этого форума с нашей продукцией, с Линь Давидом. И если мы говорим в целом о семье, о здоровье, там есть и про мужчин, и про женщин есть Линь Давид, и про более взрослые поколения людей есть, и про детей есть. В целом, будет тоже интересно посмотреть и на нас, и на других партнеров тоже.
0: Спасибо.
1: И самим посмотреть, и себя показать.
0: Да, конечно. Фируза, где взять билеты? Вот что самое интересное, до 12 числа остается все меньше и меньше времени. Где приобрести, и в целом, где будет проходить сам форум?
2: Билеты можно приобрести в Инстаграме на официальной страничке форума, форум «Я». Да, и там есть все контакты. Можно подписаться на меня, Фируза Насырова, коуч. Не рекламирую свой Инстаграм. Я абсолютно человек, который вне социальных сетей живет.
0: Но
2: у меня там как раз-таки еще и разыгрывается один билет. Кто отгадает, что у меня в сторисе красиво изображено. Сразу хочу сказать, это не хлопок. Очень похоже, но это не хлопок.
0: Это не хлопок.
1: Хорошая,
2: в общем, заходите, там у меня тоже есть контакты. Каждый день те же самые истории дублируются у меня, все контакты там. Хаят Редженси, 12 сентября, 11:00, 18:00. Мы кормим, у нас Жардин все 10 лет предоставляет кофе в неограниченном количестве, чай и так далее. Тортин нас кормит, Хаят нас фуршетом вечером угощает, диджей нам сыграет обязательно, музыка живая будет. Ну, в общем, Хаят Редженси, заглядывайте на наши
0: социальные
2: страницы. Это форум. Мы заботимся о комфорте. Вот знаете, чтобы вот ты взял кофе, у нас еще и Мехенди в этом году рисуют прямо в зале, прямо в зале можно вот, вот сесть и чтобы тебе нарисовали. Знаете, как отрыв души, вот я это назвала недавно массаж сердца. Mm-hmm. Вот то есть ты зашел на форум, и тебе там вот так приятно сделать. Я забыла, что в прямом эфире так приятно. Я увлеклась диалогом с Андреем и с Лолой, да. Вот. И вот тебя так промассировали хорошо, на те точечки нажали, но не больно. Пусть где-то слезы пошли. Это хорошо, это очищение. У нас всегда. Ну, это драматургия. У нас вот. Я сегодня с фарангист случайно встретилась, да, прямой балериной. И она говорит, по-моему, я буду плакать, когда буду. Говорит, плачь. У нас все плачут. У нас Гульчихра Киабекова так скромно, да, здесь, а она когда-то спела на форуме живым голосом.
0: О-о-о.
2: И Гульчихра, она поет, берет уроки вокала, поступила в консерваторию в 40 лет.
0: Здорово.
2: Да, и красиво поет. И была песня «Ветер».
0: Самое обидное сказали про годы. Вот, а все, что было, классно было.
1: Ну, мне кажется, Фирус...
2: А, да? Я просто всегда открыто говорю, что я бабушка, и мне 49, да, и мне как-то, я, прости, ну...
1: В любом
2: даже
1: возрасте
2: меня,
1: можно
2: да,
1: заниматься
2: да,
1: тем, что...
2: Я имею в виду, что да, это, что да, это не 18 лет человек осознанно поступил в консерваторию, и Гульчихра Асадбековна готовилась к тому, чтобы выйти с песней на форум. Представляете, наш генеральный партнер пел песню в красивейшем платье на круглой сцене «Ветер перемен».
1: Ну, это очень морально сложно, конечно, поэтому
2: и
1: да.
2: Зал
1: это...
2: просто стоя аплодировал, диаметром человек 20 сотрудников, они обрыдались.
0: Гульчихра, в конце надо было выставить счет, просто да, элементарно форуму, и все. Вот я вот так подумал.
2: Мне казалось, что мы должны счет Гульчихре.
0: Вот я об этом и говорил.
2: Да, не она.
1: Чтобы заплатили в итоге. Ну вот я, наверное, тоже парочку слов скажу, все-таки время у нас не очень много остается, но я хочу сказать, что помню самый первый форум. Фируза нас пригласила, и мы с коллегами были, и тогда уже нам тоже показалось, мы после этого делились впечатлениями, что это, конечно, не про один какой-то момент, это не один год, и так оно и получилось, и Фируза сама чувствовала, я уверена. И я могу вот что сказать, на самом деле там действительно очень много всего, и когда сразу вот попадаешь туда, да, я была потом еще на нескольких форумах, не на каждом, к сожалению, но, и кажется, вот так много всего, и музыка классная, и здесь действительно угощение классное, и что-то еще в подарочек там дадут, и с кем-то ты успеешь поболтать. Но вот это само действие все, это, наверное, все-таки про атмосферу, про ощущения внутренние, да, и про людей. Вот это действительно так здорово. Ты выходишь оттуда, и ты чувствуешь себя не опустошенным, как сказала Фируза, не уставшим.
0: Зачем мы гостей приглашали
1: а
0: сегодня?
1: А наполненным. Просто
0: в принципе, могла
1: вот
0: все рассказать
1: так.
0: Лола.
1: Могла,
0: молодец,
1: но я не стала.
0: Молодец,
1: я,
0: молодец.
1: Не я просто, да,
2: спасибо,
1: я просто своими
2: глазами. Спасибо, Лола, спасибо. А можно я вас приглашу на 10-й? Вот вы были у нас на 1-й, я помню, да? Андрей, можно я вас с супругой приглашу?
0: Давайте,
2: можно,
0: почему
2: да?
0: бы и нет, конечно.
2: Приходите, потому что, ну, правда, этот формат, он заключительный, его такого формата больше не будет. Он будет что-то другое. Вот приходите на заключительный, потому что Душанбе, он и так небольшой, и так хочется на форуме видеть, чувствовать людей, которые понимают, которые чувствуют, что это будет. И подарков тоже будет много. В этом году будет больше всего, вот прям их будет с порога. Много.
1: Как
2: и это не для рекламы, это, знаете, про партнеров. Когда партнеры говорят, а можно вчера звонок Зара Базели, наш партнер, говорит, а можно еще классные колонки подарить? Я говорю, какие колонки? Знаете, говорит, музыкальные. Я говорю, а при чем здесь там Зара Базели, обувь, кожа и колонки? Говорит, а потому что это настроение, и мы хотим еще подарить колонки. Дарите. Ну, то есть вот такой он 10-й юбилейный. Партнеры прям вот, нате, забирайте. Вот мы это хотим сделать, и то хотим сделать, и еще и помочь нашему партнеру с операцией на сразу две почки. Приходите, я вас, мы вас. Здесь нельзя говорить в этом десятом. Мы вас ждем.
1: Спасибо большое, Фирус, за приглашение. И времени у нас остается очень мало, поэтому вот заключение, самый последний вопрос, это, наверное, все-таки в продолжение вот о чувствах. Что вы хотите, чтобы каждый участник почувствовал, выходя с этого заключительного форума «Мы»?
2: Любовь.
1: Емко.
2: Точка.
1: Коротко, да. И по существу. Спасибо большое.
0: Да, ну что, действительно, это про чувства больше, не про бизнес, а про чувства и про любовь. Вот так вот, друзья. Так что 12 сентября всех ждем. Ну а на сегодня все. Мы завершаем эфир. 3 часа тоже пролетели довольно быстро. Нашим замечательным друзьям тоже желаем сделать это все, как всегда, очень красиво. Очень мудро, красиво и интересно. Спасибо. Всем удачи.
1: Да, спасибо большое еще раз всем, да, нашим гостям сегодня. Фирус, вам отдельно хочется пожелать сиять, вдохновлять так, как вы умеете, и никто другой. И да, очень надеюсь, что мы встретимся все вместе уже на форуме.
2: До встречи на «Мы».
0: Все, договорились, друзья. Ну, а мы на сегодня прощаемся. 3 часа пролетели. Как всегда, будем завтра вас снова немножко докучать. Но это произойдет уже в 11:10, уже 4 сентября. Пока-пока. Удачи.
1: Да, всем потрясающего настроения на сегодня, друзья. И до завтра. Пока-пока.
12: Реклама «Дар Азия Плюс».
13: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
14: Это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города. При нагрузке поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат.

0: Рахами телефони дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
1: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
2: Temper City – Self-Aware. Песня о том, как чрезмерная осознанность иногда мешает просто влюбиться. Герой слишком много анализирует чувства и заранее боится будущего. Меньше анализа, больше музыки. Добавьте звука и наслаждайтесь хитом.

техноторговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных сайт-бай-сайт. «Волна» – ваш гид в мире холодильников.

0: Государство Адар Таджикистан Чорда.
1: Ипотека. Аз эсхата бонг. Акнун 16% солона. То 500 000 сомони ба муҳлати то 120 моҳ. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
2: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
3: Добрый день, с новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Дорогая энергия, топливо и логистика названы проблемами промышленности Таджикистана. В Душанбе предотвратили возможную массовую драку подростков. Казахстан подписал контракт с Россией на строительство АЭС. Далее подробности этих и других событий. Промышленность Таджикистана продолжает расти, однако перед предприятиями сохраняется ряд серьезных вызовов. Высокие тарифы на энергоресурсы, ограниченность топливных ресурсов и логистические сложности. Об этом заявил министр промышленности и новых технологий страны Шерали Кабир на встрече с постоянным представителем МВФ Гази Шибайкатом. По словам министра, несмотря на эти ограничения, промышленный сектор сохраняет положительную динамику. В рамках второго этапа национальной стратегии индустриализации планируется продолжить модернизацию предприятий, развитие переработки, внедрение цифровых технологий и расширение экспортного потенциала. По данным агентства по статистике, за январь-июль этого года предприятия промышленности Таджикистана произвели продукцию на сумму свыше 39 миллиардов сомани. Главным драйвером роста стала перерабатывающая промышленность. Наиболее заметный рост показали также производство продуктов питания, строительных материалов, а также отдельных видов промышленной продукции. В районе Сино, Душанбе, сотрудники милиции предотвратили конфликт между группой несовершеннолетних, который мог перерасти в массовую драку. Инцидент произошел на улице Испичак. По данным столичной милиции, подростки поссорились из-за личной неприязни и намеревались выяснить отношения в драке. Во время досмотра у одного из них обнаружили и изъяли нож. В отношении родителей подростков составлены административные протоколы, материалы направлены в суд. Милиция Душанбе призвала родителей с началом учебного года усилить контроль за детьми и уделять больше внимания их поведению и свободному времени. В Германии совершено нападение на штаб-квартиру технологического и оборонного концерна «Роуд и Шварц» в Мюнхене. Об этом сообщила немецкая газета «Билд». По данным издания, ночью на территорию строительной площадки компании были брошены зажигательные снаряды. Один из очагов возгорания произошел в районе строительных контейнеров перед штаб-квартирой компании. Пожар удалось вскоре потушить, второй снаряд обезвредили до возгорания. По подозрению в совершении преступления задержаны 28-летняя женщина и 38-летний мужчина. Известно, что оба являются гражданами Болгарии. Произошедшее рассматривается правоохранительными органами как теракт. Накануне на вокзале в немецком Аугсбурге произошел взрыв, пострадали два молодых человека, граждане Украины, а в Восточной федеральной земле Бранденбург неизвестные пытались атаковать электростанцию. Компания «Росатом» и казахстанские атомные электрические станции подписали контракт на строительство атомной электростанции «Балхаш» в Казахстане, передает ТАСС. АЭС планирует построить в Алматинской области. Станция будет состоять из двух энергоблоков общей электрической мощностью 2400 мегаватт. Начало строительства ожидается в будущем 2027 году, а первый энергоблок планируют ввести в эксплуатацию в течение 10 лет после начала работ. Стоимость строительства АЭС оценивается примерно в 16,5 миллиардов долларов. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
4: Тароной авалисуатро роллер бароетон тахдим мекунат. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: Коротко о главном.
1: Дорогая энергия, топливо и логистика названы проблемами промышленности Таджикистана. В Душанбе предотвратили возможную массовую драку подростков. В Германии совершена атака на штаб-квартиру оборонной компании. В России назвали вопрос демографии одним из самых главных вызовов. Казахстан подписал контракт с Россией на строительство атомной электростанции. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
0: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: О, чи хуб ки ба ғором ад. Гул, офтоб, апш, боз аллергия.
2: Ором, азизам. Илоҷаш ҳаст. Аллервик. Раҳоёбии зуд ва бехав аз аллергия.
1: Зуд? Яъне?
2: Ҳамагӣ дар давоми 30 дақиқа таъсир мекунад. Як ҳаб дар як рӯз ва ту 24 соат аз нишонаҳои он озодӣ. Аллервик хоб олуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
1: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
2: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехав аст.
1: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
2: Аллервик, ҳаёти бе аллергия, аз дорухонаҳо пурсон шавед.
3: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
4: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
3: Даже так? А я думала, ты верен мне.
4: Я верен своему вкусу. Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
5: Вода с доставкой на дом и в офис.
6: Телефон колл-центра
5: 84-84.
4: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
7: Анатис.
0: Рахами телефона и дорогая реклама. 41-41.
7: Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Marshmallow и Portugal The Man – Phoenix. Трек с ощущением перезагрузки. Электронный драйв Marshmallow и фирменная легкая дерзость Portugal The Man. Phoenix звучит.

0: всех на торговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных «Сайд-бай-сайд». «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. احساسی همراهی همیشگی
3: گر غبار خاطری از دوستان بینی مرنج که از دعای دشمنان بهتر بود دشنام دوست زیبو نیسا
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است بانک ایمون انترنشنال دوستی مولیوی شما
1: رادیو Азия Плюс.
2: Бонки Имун Интернешнл Осон Вакулаяст. Хар Интихол. Нишони Мухабати Шумо Багам Дигараст. Бонки Имун Интернешнл. Дусти Моляви Шумо.

0: со Адар Тоджикистон Понзда.
1: Ипотека. Аз эсхата Бонг. Акнун шонзда фой солона. То 500 хазар сомони ба мухлати то 120 мо. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
2: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
3: Добрый день с новостями к этому часу. В студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Книга Бабаджана Гафурова «Таджики» издана на немецком языке. В Узбекистане создадут районные штабы по борьбе с бедностью и безработицей. В центре Душанбе сегодня вечером временно ограничат движение. Далее подробности этих и других событий. В честь 35-й годовщины государственной независимости республики на немецкий язык переведена и издана книга историка Бабаджана Гафурова «Таджики». По данным Министерства иностранных дел, в своих рецензиях на книгу видны историки и востоковеды из Германии, Великобритании, Франции, США, а также Ватикана высоко оценили перевод на немецкий язык, один из важных языков науки, и отметили своевременность данной инициативы, а также ее значительную роль в изучении древней истории и цивилизации таджикского народа. Медиа отмечают, что издание обогатит научный фонд академических учреждений и востоковедческих кругов европейских стран, что станет подспорьем для формирования глубоких научных представлений об истории цивилизации таджикского народа и других народов региона Центральной Азии. Книгу перевел и подготовил к печати таджикский дипломат Суибназар Гайратшо Кануатшо. Во всех районах и городах Узбекистана создадут штабы по сокращению бедности и обеспечению занятости. Об этом стало известно на совещании под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Эти штабы получат свыше 3 триллионов сумов, это около 270 миллионов долларов финансовых ресурсов и полномочия самостоятельно определять, кому предоставлять кредиты, субсидии и беспроцентные суды, а также устанавливать условия финансирования. Штабы будут работать под руководством хакимов областей, районов и городов, которые вместе с экономическим блоком будут 3 дня в неделю заниматься вопросами занятости и сокращения бедности. Шавкат Мирзиёев раскритиковал недостаточный результат работы в 159 районах и городах Узбекистана. По его словам, несмотря на выделенные ресурсы и одинаковые возможности, эффективность программ на местах существенно различается. Отдельные возможности предусмотрены для предпринимателей, которые создают кооперации с семьями. При объединении в кооперацию 10 семей предприниматель сможет получить до 42 тысяч долларов без залога. Механизмы финансирования будут пересматриваться ежеквартально. Министерство экономики и финансов Узбекистана совместно с Центральным банком будут корректировать их с учетом возможностей и потребностей регионов. А как отмечается, уровень бедности и безработицы в Узбекистане по итогам первого полугодия снизился до 4,5%. В центре Душанбе с 18 до 19.30 ограничат движение транспорта по проспекту Рудаки и улице Мухаммада. Об этом сообщили в управлении МВД по Душанбе. Водители просят учитывать ограничения и выбирать для движения прилегающие улицы. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
4: Тарунай аввали суатро роллер бароятон тақдим мекунад. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Реклама «Дар Азия Плюс».
1: Когда-то все начиналось с простого «я». Человека, который мечтает, действует и верит, что способен менять мир вокруг себя. Прошло 10 лет, и сегодня тысячи сильных «я» стали мы. 12 сентября в Душанбе состоится 10-й и заключительный международный форум «Я». Спикеры из разных стран, представители бизнеса и творческой интеллигенции вновь объединятся, чтобы говорить о силе людей, созидании, мечтах и добрых делах. Форум «Я» 2026 «Мы». 10 лет мы вдохновляли друг друга. Теперь пришло время сказать «Мы вместе».
2: Ламбратин. Средство от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
3: Нитро Энерджи Харида, яке асе сертификат робама благихазор сомони бурткун. Рамзро азарвчаи Нитро Энерджи дар сомонаи Нитро нухтатиҷаи бақайт гир ва ё онро тариқи смс бо навиштани ному насаби худ ва шаҳри зист ба рақами 93-959-4-0 фирист. Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19:30 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи Нитро нухтатиҷаи як зарвча як имконият. Онро аз даст надиҳ.
0: Рахами телефона идора и реклама. Чилуяк, чилуяк.
4: Слушай, чувствуй, танцуй.
5: Радио.

0: Коротко о главном.
1: Таджикистан и Иран обсудили дальнейшее сотрудничество в энергетике. Улицу имени Абдуллахада Кахарова в Душанбе откроют в этом году после реконструкции. В центре Душанбе началось строительство нового зеленого парка. Мухаммад Наимов поборется с Лосеном Кейта. 5 мест Таджикистана вошли в число лучших туристических мест Центральной Азии. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио «Азия Плюс».
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
3: Улами дакик.
4: Коммерцбанки Таджикистан, Шарики Инбахш, Шумуробоси Упанджумин Солгарди и Стеклоли Давлати Таджикистан Тахният Мегуят. Поян Дабоди Стеклоли Таджикистан.
5: Як.
6: Амаги як суруд ба тавриғари чашм дошт ба тарихи на танхо Азия Плюс, балки кишвар хам ворид шуд. Дар нахустин джойзеи мусихи суруди сол, соли 2003, суруди гушей бомро дар сахна на танхо сароянда Сироджидин Фозилов ичро кард. Ва у президенти Чумхури Таджикистан Эмомали Рахмон низ хам рош шуд. Бадан мустахиман аз он сахна эълон гардид ки 27 май хамчун рӯзи ҷавонони Тоҷикистон ташкил мешавад. Ҳамин тавр як ҷоизаи мусиқавӣ, дар которе паҳлӯҳои шавқовари дигар бо ҳамин далели ҷолибу дидани хотирмон гашт.
4: Коммерцбанки Таҷикистон фарзанди истиқлоли давлатии Таҷикистон аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонавии молиявии бонки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерцбанки Таҷикистон 2200 ё cbt.tj.
7: Бубин, бишунав ва бирақс.
8: Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
3: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj
2: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
3: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
2: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
4: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربتی برمیسال سولفا را رف، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
0: رقم تلفنی اداره رکلاما 41 41. در کشور و سراسری عالم تاجیکانه و صمیمانه. آسیا پلوس.

0: малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: А знаете ли вы, что в первый месяц жизни малыша он может превратиться в настоящий центр управления полетами? Подгузники, крем, салфетки, одежда – все под рукой. И все благодаря пеленальному столику. Что это? Обязательная вещь или покупка, без которой вполне можно обойтись? Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. На самом деле однозначного ответа нет. Нужен ли пеленальный столик именно вашей семье, зависит от жилищных условий, удобства родителей и даже от того, как вы привыкли организовывать уход за малышом. Но специалисты отмечают, хотя пеленальный столик не является обязательным, он способен заметно облегчить ежедневную заботу о новорожденном. И дело не только в подгузниках. На удобной поверхности можно переодевать малыша, обработать пупочную ранку, умыть его, подстричь ноготки, сделать массаж или даже гимнастику. А еще это прекрасный способ собрать все необходимое в одном месте. Ведь в первые месяцы подгузник малышу может понадобиться до 10 раз в сутки. Согласитесь, когда салфетки, крем, чистая одежда и подгузники находятся под рукой, у родителей становится на одну маленькую заботу меньше. Но стоит помнить, что пеленальный столик не место, где можно оставлять малыша даже на несколько секунд. Как только ребенок начинает активно переворачиваться, учиться ползать или пытаться вставать, риск падения резко возрастает. Поэтому вы всегда должны быть рядом с малышом, если он находится на пеленальном столике. Ну а если вы решили приобрести пеленальный столик, то выбирайте его не только по дизайну, а в первую очередь обратите внимание на его устойчивость, безопасность и удобство для вас. Ведь именно вам предстоит пользоваться им много раз в течение дня. Идеальный пеленальный столик – это не тот, который красиво выглядит в детской, а тот, который делает жизнь родителей чуточку проще, а уход за малышом – спокойнее. Пусть ваши дни и ночи будут спокойнее, и помогут вам в этом подгузники Совпремиум. Надежные, комфортные и мягкие, как мамины объятия.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники Совпремиум быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. Совпремиум – выбор заботливых родителей.
2: Радио «Азия Плюс».

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Мадонна и Мартин Гаррикс. «Бизер» – песня страны любви, которой вроде бы удалось остановить в прошлом, но чувства продолжают возвращаться. Что из этого получилось у Мадонны и Мартина Гаррикса, услышим прямо сейчас.

Дар маркази савдои техника и вална, шумо јахдоне Ромео бетки, басапки зинаги, шумо комилан муво пихаз. Беш аз 200 модел асортимент, шуморо инти зоран. Аз модел хои борик, барои ошхона хои начандом калон, то модел хои васеи ду камераки. Вазе бои сайд бай сайд. Вална, ровна мој шумо, дар олами јахдон хо. Хикмати ру пихаз. Беш аз 200 модел асортимент, шуморо инти зоран. Аз модел хои борик, барои ошхона хои начандом калон, то модел хои васеи ду камераки. Вазе бои сайд бай сайд.

0: со Андар Тожикистон Шонзда.
1: Ипотека. Аз эс хата бонг. Акнун Шонзда фой солона. То 500 хазар сомони ба мухлати то 120 мо. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
2: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.

0: Добрый день. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. В Таджикистане заявили о росте точности прогнозов погоды до 90%. В стране 86 тысяч гектаров земли выделено для создания питомников. Россия должна быть готова ко всему, заявил Владимир Путин. Далее подробности этих и других событий. Точность прогнозов погоды в республике выросла с 66 до 90%. Об этом сообщил председатель комитета по охране окружающей среды Бахудур Ширализода. По его словам, за 35 лет в стране были восстановлены и заново построены 77 метеорологических станций, что позволило улучшить систему наблюдений за погодой. Глава комитета отметил, что развитие метеорологической службы является одним из направлений адаптации страны к изменению климата. Более точные прогнозы позволяют своевременно предупреждать население о возможных опасных явлениях, сильных осадках, паводках, засухах и других природных рисках. Также, по словам Ширализода, в комитете продолжается цифровизация экологической сферы. Был создан Центр цифровизации и инноваций в области охраны окружающей среды. Аналогичные центры начали работу в Согде, а также в Кулябском регионе. Россия должна быть готова ко всему, об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума. Только наша готовность ко всему даст понимание всем, кто хочет нам навредить, что лучше этого не делать, сказал глава российского государства, отвечая на вопрос, стоит ли россиянам привыкать к постоянному дефициту топлива. Также он в очередной раз коснулся темы мобилизации, отметив, что на данный момент нет никакого сценария, при котором в России потребовалась бы мобилизация. Также Владимир Путин призвал укреплять систему противовоздушной обороны, пока идет специальная военная операция. Площадь охраняемых территорий Таджикистана выросла с 1991 года в 7 раз, с 420 тысяч до свыше 3 миллионов гектаров. В целом, согласно международным данным, около 23% сухопутной территории республики имеют статус охраняемых природных зон. Сегодня в систему таких территорий входят 3 заповедника, один биосферный резерват, 4 природных парка, а также 13 заказников. Некоторые из природных объектов страны получили международное признание и включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Это Таджикский национальный парк, заповедник Тигровая балка и биосферный резерват Рамид. Расширение охраняемых территорий является частью политики по сохранению биоразнообразия лесов, водных ресурсов, а также адаптации к изменению климата. В республике 86 тысяч гектаров земли выделено для создания питомников и хозяйств по выращиванию саженцев. Выделенные участки расположены в городах и в районах республики и предназначены для создания питомников и развития хозяйств по выращиванию посадочного материала. Эти меры реализуются в рамках государственной программы озеленения страны на период до 2040 года, которая предусматривает посадку до 2 миллиардов деревьев по всей стране. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
1: Тарунай авали суатро роллер баруэтон такдим мекунад. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94 777 77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
2: Тулуи офтоб, вакте ки рузи нав сар мешавад, аз баланди кулаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз кулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
3: Телефони тамос 84-84. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
1: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 самани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.dj или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.dj.
0: Рахами телефона и дорая реклама. Чилуяк, чилуяк.
4: Азия Плюс.

0: Коротко о главном.
1: Таджикистан представил новый климатический план. Национальный банк выпустил памятные монеты к 35-летию независимости страны. В республике заявили о росте точности прогнозов погоды до 90%. В центре Душанбе началось строительство нового зеленого парка. Продовольственные рынки Зехкон, Сахуват и Мехгон 9 сентября будут открыты. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
3: Олами дакик.
4: Коммерцбанки Таджикистан, Шарики Инбахш, Шуморобоси Упанджумин Солгарди и Стеклоли Давлати Таджикистан Тахният мегуят. Поян дабоди Стеклоли Таджикистан.
5: 12,862,161.
6: این شماره مخلصان بود که در ماه ینوری سال 2026 کنسرت مجازی برونو مارس را در روبلکس مستقیما تماشا کردند. بله، کنسرت نه در ورزشگاه و نه در پخش مستقیم تلویزیونی برگزار شد. برونو مارس در داخل بازی همچون قهرمان مجازی برآمد کرد. همین طور این کنسرت رکورد جهانی را همچون سربیننده ترین کنسرت موسیقی یک هنرمند در داخل بازی ویدیویی گذاشت. برای مقایسه می شود گفت که این رقم از شماره اهالی شوئیسیا بیشتر است.
4: Коммерцбанк Таджикистан фарзанди истиқлоли давлати Таджикистан аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонави молиявии банки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерцбанк Таджикистан 2200 ё cbt.tj. Азия плюс. Ҳар рӯз як қадам ба пеш.

0: Давайте.
1: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
2: В свет вышел очередной выпуск газеты «Азия Плюс». В свежем номере расскажем, что изменилось в стране за 35 лет независимости и каковы были ключевые этапы, которые сформировали путь Таджикистана к собственному государству. Уроки непальской катастрофы для Таджикистана. Что нужно извлечь из этой трагедии? Ведь для горного края это не далекий сценарий, а реальный риск, требующий готовности уже сегодня. Актуальная тема времени – дети и смартфоны. Педагоги и психологи ответят на вопросы, нужно ли ограничивать использование телефонов и соцсетей школьниками. Дервиш таджикской музыки Далер Назаров расскажет о личном, о любви к родине, о наградах и о своей миссии. Эти и другие материалы наших журналистов в новом выпуске газеты «Азия Плюс». Уже в продаже, не пропустите.
1: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
3: Танцуй с нами. «Азия Плюс».

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Big X The Plug при участии Post Malone. Hit Cold. Атмосферный трек с холодным настроением и мелодичным припевом. Контраст жестких куплетов и фирменного лиризма Post Malone создает стильный посыл. Hit Cold на Азии.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: نه هر کی چهره برافروخت دلبری داند، نه هر کی آینه سازد سکند.
2: ایمون اینترنشنال، ایمون اینترنشنال، احساسی همراهی همیشگی.
3: نه هر کی چهره برافروخت دلبری داند،

0: мачбори.
1: Со Адар Тожикистон хабда.
2: Ипотека. Аз эсхата бонк. Акнун 16% солона. То 500 000 сомони ба мухлати то 120 мо. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
3: Радио Азия Плюс. Азия Плюс. Новости.
4: Добрый вечер. С новостями к этому часу в студии Тахмина Хунвалиева. В Душанбе представили проект третьего национального климатического плана, который определяет новые обязательства республики по сокращению выбросов парниковых газов и адаптации к изменению климата. Об этом сообщает Комитет по охране окружающей среды. Согласно проекту, Таджикистан планирует к 2035 году сократить выбросы парниковых газов на 15% по сравнению с базовым годом. Особое внимание в документе уделено социальным аспектам климатической политики. В него включены вопросы генетики.

0: гендерного равенства, инклюзивности, защиты уязвимых групп населения, а также создания зеленых рабочих мест. Национальный банк страны выпустил памятные монеты, посвященные 35-летию государственной независимости республики. На лицевой стороне монет изображен государственный герб республики и указана номинальная стоимость. На оборотной стороне изображен символ 35-летия независимости. В его центре комплекс из стеклов, вокруг которого представлены горы, ледники, водные ресурсы, дороги, тоннели и гидроэлектростанция. Цифра 35 выполнена в цветах государственного флага страны. Точность прогнозов погоды в Таджикистане выросла с 66 до 90%, сообщил председатель комитета по охране окружающей среды Бахудур Ширализуда. По его словам, за 35 лет в стране были восстановлены и заново построены 77 метеорологических станций, что позволило улучшить систему наблюдения за погодой. Глава комитета отметил, что развитие метеорологической службы является одним из направлений адаптации страны к изменению климата. Более точные прогнозы позволяют своевременно предупреждать население о возможных опасных явлениях – сильных осадках, паводках, засухах и других природных рисках. Также, по словам Ширализуда, в комитете продолжается цифровизация экологической сферы. Был создан Центр цифровизации и инноваций в области охраны окружающей среды. Аналогичные центры также начали работу в Согде и в Кулябском регионе. В одном из центральных районов Душанбе началось строительство нового парка культуры и отдыха. Проект реализуется по инициативе Агентства лесного хозяйства в сотрудничестве с Лесной службой Республики Корея. Его целью является увеличение площади зеленых зон, улучшение окружающей среды и создание благоприятных условий для отдыха жителей и гостей столицы. Парк также станет площадкой для представления культуры, традиций и национальных ценностей Таджикистана и Кореи. Согласно плану, парк будет введен в эксплуатацию до конца текущего года. В преддверии Дня государственной независимости Таджикистана рынки Корвон, Корвон Плюс, Корвон Сити не будут работать 3 дня с 7 по 9 сентября. Рынок Кушоньон не будет работать только 9 сентября. Крупные торговые и сервисные центры столицы также, вероятно, приостановят работу в праздничный день, сообщил Азия Плюс сотрудник мэрии Некру Сайдзода. При этом продовольственные рынки столицы Дехкон, Штунагипраземи, Сахуват и Мехргон будут открыты даже 9 сентября, чтобы обеспечить население продуктами питания. Таким образом, закрыты будут вещевые рынки, продовольственные будут открыты ежедневно. Сегодня наша молодежная сборная по футболу сыграет со сверстниками из Афганистана в рамках второго тура отборочного турнира Кубка Азии 2027 года. Встреча пройдет в Бахрейне, начнется в 19 часов по душанбинскому времени. В центре Душанбе сегодня с 18 до 19.30 часов ограничат движение транспорта по проспекту Рудаке и улице Мухаммада. Об этом сообщает столичная милиция. Водители просят учитывать ограничения и выбирать для движения прилегающие улицы. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
1: Тарунай авали суатро роллер баруэтон такдим мекунад. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: В честь 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан микрокредитная депозитная организация «Эмин Сармуя» запускает специальную акцию «Истекло лият» и предлагает срочный депозит с доходностью 20% годовых. Срок вклада – 1 год. Вы можете надежно сохранить свои сбережения и получить высокий доход. Спешите, акция действует до 9 сентября 2026 года. Телефон для справок – 66-11. «Эмин Сармуя». Больше никаких трудностей.
2: Духтар Джон, در دیسار یگون چی داریم؟
3: البته پردیفین.
2: او پردیفین؟ تستر بیار.
3: مادر جان چی خیلش درست است؟ پردیفین برای درد سر یا پردیفین از درد سر؟
2: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفین کمک کند. با من از درد سر و بیبیت از درد بغوم ها با کودکان از شمول کشی.
3: با من باشد پردیفین از درد دندان کمک کرد.
2: دیدی پردیفین باید در هر خوندون باشد. زودتر بیار.
4: پردیفین داروی اونیورسالی زیدی درد و شمال کشی. از دور خونه های شهر پرسون شوید. پردیفین از درد و تب.
5: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера – стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера – интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj. Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj. Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
6: Хамаги босси сомуни. Твистери сироп, картошка и бирьон в пепси и таруат бахш. Там ходар KFC фармуиш диет.
7: گرفتنی ستارچه مشکل است ولی تشخیص سلامتی خیلی آسان. در گیماتست نرخ‌های عالی جناب برای آنهایی که به تحصیل برمیگردند.
0: رقم تلفنی اداره رکلاما 41 41.
8: رادیو آسیا پلاس.

0: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا Азия Плюс. Коротко о главном.
1: Таджикистан представил новый климатический план. Национальный банк выпустил памятные монеты к 35-летию независимости страны. В республике заявили о росте точности прогнозов погоды до 90%. В центре Душанбе началось строительство нового зеленого парка. Продовольственные рынки Дехкон, Сахуват и Мехгон 9 сентября будут открыты. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
2: Безналичные расчеты вместе с банком Арвант. Скачивайте приложение Арвант и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк Арвант. Наша поддержка, ваш успех.

0: Реклама «Дар Азия Плюс». Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера – стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера – интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
1: Ба муносибати 35-мин солгарди истиқлолияти давлати Джумхурии Тоҷикистон, ташкилоти амонати қарзи хурди эмин сармоя, иқдоми махсусро бо номи истиқлолият барои шаҳр وندان پسندازی مهلتناک با 20% سالانه پیشنهاد می نماید. مهلت پسنداز یک سال. شما می توانید مبلغ خود را با اعتماد نگاه داشته درآمدی کلام به دست آورید. شتاب نمایید. اقدام تا 9 سپتامبر سال 2026 عمل می کند. رقم برای تماس 66 11. امین سرمایه. دیگر مشکلی نیست.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Хит «Грейсленд». Airbooks уносит в свое место силы, туда, где можно сбежать от шума, выдохнуть и снова почувствовать свободу. Именно об этом

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44 610 55 55.
1: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
2: در دیده من اندرا و از چشم من بینگر مرا، زیرا برون از دیده ها منزلگه بگزیدم. مولانا.
1: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.
3: تانسی سنانی Азия плюс.

0: تاجیکستان بدتر میشه.
1: ساعت در تاجیکستان 18.
2: ایپاتیکا از اسخاتا بانک اکنون 16% سالانه، تا 500 هزار سامانی به مهلت تا 120 ماه. برای معلومات مفصل به 808 زنگ زنید.
3: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
4: Добрый вечер. С новостями к этому часу в студии Тахмина Хунвалиева. В Душанбе представили проект третьего национального климатического плана, который определяет новые обязательства республики по сокращению выбросов парниковых газов и адаптации к изменению климата. Об этом сообщает Комитет по охране окружающей среды. Согласно проекту, Таджикистан планирует к 2035 году сократить выбросы парниковых газов на 15% по сравнению с базовым годом. Особое внимание в документе уделено социальным аспектам климатической политики. В него включены вопросы гендерного равенства, инклюзивности, защиты уязвимых групп населения, а также создание зеленых рабочих мест. Национальный банк страны выпустил памятные монеты, посвященные 35-летию государственной независимости республики. На лицевой стороне монет изображен государственный герб республики и указана номинальная стоимость. На оборотной стороне изображен символ 35-летия независимости. В его центре комплекс из стеклов, вокруг которого представлены горы, ледники, водные ресурсы, дороги, тоннели и гидроэлектростанция. Цифра 35 выполнена в цветах государственного флага.

0: страны. Точность прогнозов погоды в Таджикистане выросла с 66 до 90%, сообщил председатель комитета по охране окружающей среды Бахудур Ширализуда. По его словам, за 35 лет в стране были восстановлены и заново построены 77 метеорологических станций, что позволило улучшить систему наблюдения за погодой. Глава комитета отметил, что развитие метеорологической службы является одним из направлений адаптации страны к изменению климата. Более точные прогнозы позволяют своевременно предупреждать население о возможных опасных явлениях – сильных осадках, паводках, засухах и других природных рисках. Также, по словам Ширализуда, в комитете продолжается цифровизация экологической сферы. Был создан Центр цифровизации и инноваций в области охраны окружающей среды. Аналогичные центры также начали работу в Согде и в Кулябском регионе. В одном из центральных районов Душанбе началось строительство нового парка культуры и отдыха. Проект реализуется по инициативе Агентства лесного хозяйства в сотрудничестве с Лесной службой Республики Корея. Его целью является увеличение площади зеленых зон, улучшение окружающей среды и создание благоприятных условий для отдыха жителей и гостей столицы. Парк также станет площадкой для представления культуры, традиций и национальных ценностей Таджикистана и Кореи. Согласно плану, парк будет введен в эксплуатацию до конца текущего года. В преддверии Дня государственной независимости Таджикистана рынки Корвон, Корвон Плюс, Корвон Сити не будут работать 3 дня с 7 по 9 сентября. Рынок Кушоньон не будет работать только 9 сентября. Крупные торговые и сервисные центры столицы также, вероятно, приостановят работу в праздничный день, сообщил Азия Плюс сотрудник мэрии Некру Сайзода. При этом продовольственные рынки столицы Дехкон, Штунагипраземи, Саховат и Мехргон будут открыты даже 9 сентября, чтобы обеспечить население продуктами питания. Таким образом, закрыты будут вещевые рынки, продовольственные будут открыты ежедневно. Сегодня наша молодежная сборная по футболу сыграет со сверстниками из Афганистана в рамках второго тура отборочного турнира Кубка Азии 2027 года. Встреча пройдет в Бахрейне, начнется в 19 часов по душанбинскому времени. В центре Душанбе сегодня с 18 до 19.30 часов ограничат движение транспорта по проспекту Рудаке и улице Мухаммада. Об этом сообщает столичная милиция. Водители просят учитывать ограничения и выбирать для движения прилегающие улицы. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
1: Тарунай авали суатро роллер баруэтон такдим мекунад. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: Обухаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзолятру Эхсосному.
1: Салош, Роман Дагони Азиз. Бину байтилой агенти обухавошиноси Тоджикистон, хабуйшом тахир ёбандай бебориш мешабад. Имшаб дар Хорух 18 дараҷа гарм, дар Хуҷанд, дар Бохтар, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобе ҷумҳурӣ ҳаво имшаб 21 дараҷа гарм мешабад. Таби болида насибатон.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: «Азия Плюс» – дорогие боно и хаспият.

0: Реклама در Азия Плюс. Помоги Босси Сомони. Твистери сироп, картошка и бирьон в пепси и таруат бахш. Там го дар КФСи фармуиш диет. Ман вада кардам ки иншом тамошои филм босам ҷолиб хоҳад буд. Акнун гӯш кун. Вақти тамошому попкорни G-Макро ҳамроҳ мегирем. Тамошо дигар на фақат ҷолиб, балки бомазза ҳам хоҳад буд. Вақти сайру гашт, фароғат ва ҳатто дар хона будан, акнун бо попкорни G-Мак гуворо ва хостанӣ аст. Маззаи нав барои болида рӯҳӣ, ширин ва мувофиқ барои шабнишинӣ ва лаҳзаҳои фароғат. Аз марказҳои савдо пурсонд шавед. G-Мак дар саргаҳи шодиҳо. Шумо аз таваққуфгоҳҳои музнок در دوشنبه بسیار استفاده میبرید. پس ابونمنت نرو راهی حل قلای و فایدناک است. با ابونمنت دیگر هر دفعه پرداخت کردن حق توقفگاه لازم نیست. شما با همه توقفگاه های شهر با مهلت انتخاب شده یک هفته، یک ماه یا که یک سال پورا به محدودیت دسترسی پیدا میکنید. خریدن ابونمنت خیلی آسان است. با سامانه نرو نقطه تیجه وارد شده تعرفه ضروری رو انتخاب کنید و طریق کارت ملی همه بانک های توسط QR رمز مبلغ رو پرداخت نمایید. همچنین شما می توانید طریق همیانی DC Next در بخش پرداخت خدمت رسانی مبلغ رو پرداخت کنید. وقت و پول رو صرف کرده абонемент نرو رو خود همین روز دسترس کنید.
1: В честь 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан микрокредитная депозитная организация Эмин Сармуя запускает специальную акцию Истекло ли яд и предлагает срочный депозит с доходностью 20% годовых. Срок вклада 1 год. Вы можете надежно сохранить свои сбережения и получить высокий доход. Спешите, акция действует до 9 сентября 2026 года. Телефон для справок 66 11. Эмин Сармуя. Больше никаких трудностей.
2: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера – стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера – интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
0: Рахами телефона Идора и реклама. Чилюяк, чилюяк. Бубин, Бишунал, Фабиракс. Азия Плюс. Манбаи Ителоот ва Фарогат.

0: голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Недо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Недо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели программы «Недо». Вы заметили, что осенью мы становимся ленивыми, словно ничего не хочется. Раньше успевали все, а теперь даже простые дела нас начинают раздражать. Знакомо? Очень часто мы обвиняем себя в лени, тогда, когда на самом деле организм и психика говорят «я устал». Есть большая разница между ленью и истощением. Ленивый человек обычно не хочет выполнять конкретную задачу, но при этом способен с удовольствием заниматься чем-то другим. А при эмоциональном истощении исчезает желание вообще что-либо делать. Даже то, что раньше приносило удовольствие, становится обязанностью. Осенью это может усиливаться. Меньше солнечного света, изменение режима, накопленная за год усталость. Поэтому вместе вопросов «почему я такой ленивый?» попробуйте спросить «от чего я так устала?» или устал от работы, от постоянной ответственности, от необходимости быть сильным, от семейных конфликтов, от необходимости все время заботиться о других. И это особенно важно для людей, которые привыкли быть опорой для всей семьи. Иногда человеку нужен не новый список дел, а разрешение не делать все сразу. Осень может стать хорошим временем для восстановления. Сон, прогулки, движения, нормальное питание, паузы, общение и хотя бы немного времени, когда вы никому ничего не должны. И если усталость становится постоянной, сопровождается потерей интереса к жизни, сильными изменениями сна или аппетита, стоит обратиться к врачу или к психологу, а может и к психиатру. Ничего в этом странного нет или страшного, чтобы не объяснять все только осенью. Не всякая остановка – это лень. Иногда это способность организма сказать «мне нужен отдых». На этом все на сегодня. С вами была Нигина и программа «Недо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Недо» с Нигиной Мамаджановой.
2: Радио со вкусом Востока. «Азия плюс». Радио «Азия плюс».

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: Рахами телефоны и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
3: Твой стиль. Радио Азия Плюс.

0: Пока малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: А знаете ли вы, что в первые месяцы жизни малыша он может превратиться в настоящий центр управления полетами? Подгузники, крем, салфетки, одежда – все под рукой. И все благодаря пеленальному столику. Что это? Обязательная вещь или покупка, без которой вполне можно обойтись? Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. На самом деле однозначного ответа нет. Нужен ли пеленальный столик именно вашей семье, зависит от жилищных условий, удобства родителей и даже от того, как вы привыкли организовывать уход за малышом. Но специалисты отмечают, хотя пеленальный столик не является обязательным, он способен заметно облегчить ежедневную заботу о новорожденном. И дело не только в подгузниках. На удобной поверхности можно переодевать малыша, обработать пупочную ранку, умыть его, подстричь ноготки, сделать массаж или даже гимнастику. А еще это прекрасный способ собрать все необходимое в одном месте. Ведь в первые месяцы подгузник малышу может понадобиться до 10 раз в сутки. Согласитесь, когда салфетки, крем, чистая одежда и подгузники находятся под рукой, у родителей становится на одну маленькую заботу меньше. Но стоит помнить, что пеленальный столик не место, где можно оставлять малыша даже на несколько секунд. Как только ребенок начинает активно переворачиваться, учиться ползать или пытаться вставать, риск падения резко возрастает. Поэтому вы всегда должны быть рядом с малышом, если он находится на пеленальном столике. Ну а если вы решили приобрести пеленальный столик, то выбирайте его не только по дизайну, а в первую очередь обратите внимание на его устойчивость, безопасность и удобство для вас. Ведь именно вам предстоит пользоваться им много раз в течение дня. Идеальный пеленальный столик – это не тот, который красиво выглядит в детской, а тот, который делает жизнь родителей чуточку проще, а уход за малышом – спокойнее. Пусть ваши дни и ночи будут спокойнее, и помогут вам в этом подгузники «Совпремиум». Надежные, комфортные и мягкие, как мамины объятия.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Совпремиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Совпремиум» – выбор заботливых родителей.
2: Радио «Азия плюс».

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Джоан Саммит, Диволт и Джулия Чёрч. Shades of Blue. История о внутреннем кризисе и попытке заново найти себя. За клубным звучанием здесь скрывается очень личный и эмоциональный текст. Погружаемся в Shades of Blue вместе с Азия Плюс.

0: всех на торговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных «Сайд-бай-сайд». «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Оламиро як сухан. Вайрон кунат.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси Хамрахи Хамишаги.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
3: Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Рахами телефон и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
5: Твой стиль. Радио Азия Плюс.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Тейм Импала и Дженни «Дракула». Ночь здесь становится символом свободы. Это песня о человеке, который только в темноте может забыть о чужих ожиданиях и быть собой. Наступает музыкальная ночь в эфире «Азия Плюс» с хитом «Дракула».

0: со Адар Таджикистон Бист.
1: Ипотека. Аз эсхата бонг. Акнун 16% солона. То 500 000 сомони ба мухлати то 120 мо. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
2: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио. Азия Плюс.

0: реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулуи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: Рахами телефонии дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
3: Азия Плюс.

0: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
1: В свет вышел очередной выпуск газеты «Азия Плюс». В свежем номере расскажем, что изменилось в стране за 35 лет независимости и каковы были ключевые этапы, которые сформировали путь Таджикистана к собственному государству. Уроки непальской катастрофы для Таджикистана. Что нужно извлечь из этой трагедии? Ведь для Горного края это не далекий сценарий, а реальный риск, требующий готовности уже сегодня. Актуальная тема времени – дети и смартфоны. Педагоги и психологи ответят на вопросы, нужно ли ограничивать использование телефонов и соцсетей школьниками. Дервиш таджикской музыки Далер Назаров расскажет о личном, о любви к родине, о наградах и о своей миссии. Эти и другие материалы наших журналистов в новом выпуске газеты «Азия Плюс». Уже в продаже, не пропустите.
0: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
2: «Азия Плюс».

0: Реклама «Дар Азия Плюс».
1: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи поке ба пои онҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тоза кулер барои хона ё корхонаи шумо.
3: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
4: Сочне, восточне, радио Азия Плюс.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا Азия
2: Плюс. Пока малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
3: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
2: А знаете ли вы, что в первые месяцы жизни малыша он может превратиться в настоящий центр управления полетами? Подгузники, крем, салфетки, одежда – все под рукой. И все благодаря пеленальному столику. Что это? Обязательная вещь или покупка, без которой вполне можно обойтись? Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. На самом деле однозначного ответа нет. Нужен ли пеленальный столик именно вашей семье, зависит от жилищных условий, удобства родителей и даже от того, как вы привыкли организовывать уход за малышом. Но специалисты отмечают, хотя пеленальный столик не является обязательным, он способен заметно облегчить ежедневную заботу о новорожденном. И дело не только в подгузниках. На удобной поверхности можно переодевать малыша, обработать пупочную ранку, умыть его, подстричь ноготки, сделать массаж или даже гимнастику. А еще это прекрасный способ собрать все необходимое в одном месте. Ведь в первые месяцы подгузник малышу может понадобиться до 10 раз в сутки. Согласитесь, когда салфетки, крем, чистая одежда и подгузники находятся под рукой, у родителей становится на одну маленькую заботу меньше. Но стоит помнить, что пеленальный столик не место, где можно оставлять малыша даже на несколько секунд. Как только ребенок начинает активно переворачиваться, учиться ползать или пытаться вставать, риск падения резко возрастает. Поэтому вы всегда должны быть рядом с малышом, если он находится на пеленальном столике. Ну а если вы решили приобрести пеленальный столик, то выбирайте его не только по дизайну, а в первую очередь обратите внимание на его устойчивость, безопасность и удобство для вас. Ведь именно вам предстоит пользоваться им много раз в течение дня. Идеальный пеленальный столик – это не тот, который красиво выглядит в детской, а тот, который делает жизнь родителей чуточку проще, а уход за малышом – спокойнее. Пусть ваши дни и ночи будут спокойнее, и помогут вам в этом подгузники Совпремиум. Надежный, комфортный и мягкий, как мамины объятия.
3: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники Совпремиум быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. Совпремиум – выбор заботливых родителей.

0: «Медиа Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: «Баста и моя Мишель. Если я буду танцевать». Танец здесь превращается в признание в любви. Среди всех людей герой хочет разделить этот момент только с одним человеком. А с кем танцевать сегодня вам, решайте. Под хорошую музыку на «Азия Плюс».

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзолятру Эхсосному.
1: Салош, Роман Дагони Азиз. Бину байтилой агенти обухавошиноси Тожикистон, хабуешом тахир ёбандай бебориш мешават. Имшаб дар Хорух 18 дараҷа гарм, дар Хуҷанд, дар Бохтар, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобе ҷумҳурӣ ҳаво имшаб 21 дараҷа гарм мешават. Табиболи данасибатон.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио.

0: Реклама «Дар Азия Плюс». Ну что, все готово к фильму?
1: Почти. Осталось главное. Попкорн J-Mac.
0: И что в нем такого особенного?
1: Сейчас узнаешь. Карамельный зерный круз во рту. Вечер без него, все потратил мечту. В кино, дома, на шумной тусовке. J-Mac. Король в карамельной обновке.
2: Попкорн J-Mac. Вкус, который вдохновляет.
1: Сладкий, хрустящий, идеален для фильмов, вечеринок и чил-вечеров. Найди в магазинах твоего города.
3: Бангумитуной офтоп, вакти кирузинау сарнишават. Аз баланди кулахо чашмай поке, бапойонго мешорат. Анатис, маджрой чашмай кухиро, аз кулахо то халпой шумо мебарат. Расуиндани обитозе кулер, барой хона, йокор хонай шумо.
4: Телефони тамос 84-84. Анатис, обеки дарон, ласати зиндагист.
0: Рахами телефони дорай реклама. Чилуяк, чилуяк. Дар кишвар ва саросари олам. Тоджикона ва самимона. Азия Плюс.

0: не до. Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Не до. Это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Не до. С психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели программы «Недо». Вы заметили, что осенью мы становимся ленивыми, словно ничего не хочется. Раньше успевали все, а теперь даже простые дела нас начинают раздражать. Знакомо? Очень часто мы обвиняем себя в лени, тогда, когда на самом деле организм и психика говорят «я устал». Есть большая разница между ленью и истощением. Ленивый человек обычно не хочет выполнять конкретную задачу, но при этом способен с удовольствием заниматься чем-то другим. А при эмоциональном истощении исчезает желание вообще что-либо делать. Даже то, что раньше приносило удовольствие, становится обязанностью. Осенью это может усиливаться. Меньше солнечного света, изменение режима, накопленная за год усталость. Поэтому вместе вопросов «почему я такой ленивый?» попробуйте спросить «отчего я так устала?» или устал от работы, от постоянной ответственности, от необходимости быть сильным, от семейных конфликтов, от необходимости все время заботиться о других. И это особенно важно для людей, которые привыкли быть опорой для всей семьи. Иногда человеку нужен не новый список дел, а разрешение не делать все сразу. Осень может стать хорошим временем для восстановления. Сон, прогулки, движения, нормальное питание, паузы, общение. И хотя бы немного времени, когда вы никому ничего не должны. И если усталость становится постоянной, сопровождается потерей интереса к жизни, сильными изменениями сна или аппетита, стоит обратиться к врачу или к психологу, а может и к психиатру. Ничего в этом странного нет или страшного, чтобы не объяснять все только осенью. Не всякая остановка – это лень. Иногда это способность организма сказать «мне нужен отдых». На этом все на сегодня. С вами была Нигина и программа «Недо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Недо» с Нигиной Мамаджановой.
2: Улами дакик.
3: Коммерцбанк Таджикистан шарики инбах шумору бо 35 солгарди истиқлоли давлати Таджикистан таҳният мегӯяд. Поянда бо истиқлоли Таджикистан
4: 75 миллион.
5: 575 миллион маротиба албоми расмии мусиқии қаҳрамони ҷаҳон оид ба футбол 2026 дар платформаҳои рақамӣ шунида шудааст. Ин бори дигар нишон медиҳад, ки футболи муосир кайҳо танҳо 90 дақиқаи бозӣ дар майдон нест. Он акнун суруд, клип, мемҳо, таблиғ ва мусиқӣ аст, ки баъди ҳуштаки охирин ҳам дар плейлистҳо боқӣ мемонад. Қаҳрамониҳо ба охир мерасанд, аммо шӯҳрати таронаҳои асосии он маҳфилҳо то дергоҳ боқӣ мемонад.
3: Коммерцбанк Таҷикистон фарзанди истиқлоли давлати Таҷикистон аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифат ва замонавӣ молиявии банки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерцбанк Таҷикистон 2200 ё cbt.tj.
6: Радио со вкусом Востока. Азия плюс. Радио Азия плюс.

0: новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
1: В свет вышел очередной выпуск газеты «Азия Плюс». В свежем номере расскажем, что изменилось в стране за 35 лет независимости и каковы были ключевые этапы, которые сформировали путь Таджикистана к собственному государству. Уроки непальской катастрофы для Таджикистана. Что нужно извлечь из этой трагедии? Ведь для Горного края это не далекий сценарий, а реальный риск, требующий готовности уже сегодня. Актуальная тема времени – дети и смартфоны. Педагоги и психологи ответят на вопросы, нужно ли ограничивать использование телефонов и соцсетей школьниками. Дервиш таджикской музыки Далер Назаров расскажет о личном, о любви к родине, о наградах и о своей миссии. Эти и другие материалы наших журналистов в новом выпуске газеты «Азия Плюс». Уже в продаже, не пропустите.
0: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
2: Радио «Азия Плюс».

0: Реклама дар Азия Плюс. Ман ваъда кардам, ки иншом тамошои филм босам ҷолиб хоҳад буд. Акнун гӯш кун. Вақти тамошому попкорни G-Макро ҳамроҳ мегирем. Тамошо дигар на фақат ҷолиб, балки бомазза ҳам хоҳад буд. Вақти сайру гашт, фароғат ва ҳатто дар хона будан, акнун бо попкорни G-Мак гуворо ва хостанӣ аст. Маззаи нав барои болида рӯҳӣ, ширин ва мувофиқ барои шабнишинӣ ва лаҳзаҳои фароғат. Аз марказҳои савдопурсон шавед. G-Мак дар саргаҳи шодиҳо.
1: Когда тебя мучит жажда, ты думаешь о ней?
2: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
1: Даже так? А я думала, ты верен мне.
2: Я верен своему вкусу.
3: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
4: Вода с доставкой на дом и в офис.
5: Телефон колл-центра
4: 84-84.
3: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
0: Рахами телефона идора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
6: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио, радио. Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Мадонна и Мартин Гаррикс. «Бизер» – песня о странной любви, которую вроде бы удалось остановить в прошлом, но чувства продолжают возвращаться. Что из этого получилось у Мадонны и Мартина Гаррикса, услышим прямо сейчас.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: عاقبت منزل ما وادی خاموشان است، حالی یا غلغله در گنبد افلاک انداز. حافظ.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
0: آسیا پلیس.

Летний ветерок, руки в потолок, кайфуй. Шортики, юбочки, девочка, танцуй. Братик, не тупи, чё стоишь, наливай. Лето добавь, давай.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: AVE – «Meet me in the dark» – песня о ночной встрече и сильном притяжении двух людей. В темноте для них будто исчезает все вокруг. Приглушаем свет и добавляем громкости. Наслаждаемся хитом на «Азия Плюс».

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Bruno Mars, I Just Mind. В этом хите Bruno демонстрирует фирменный стиль, соединяя soul, фанк и современную поп-музыку. Это песня о любви, риске и готовности сделать шаг навстречу своим чувствам. Теплый вокал и харизма артиста создают легкое летнее

0: торговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных «Сайд-бай-сайд». «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. احساسی همراهی همیشگی.
3: پشت پازن تخت کیکاووس را سر بده، از کف مده ناموس را.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: رادیو آسیا پلاس.

0: Роллер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио.

лишь тебя, я хочу лишь к тебе. Знаю, я это все приду.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Градусы на ресницах. Романтическая история о моментах вдвоем, когда весь остальной мир словно перестает существовать. Оставим городские заботы за кадром. Группа «Градусы» на ресницах.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Яке робе хунар, мол аз адат беш. Яке босат хунар, дилтанго дарвеш. Носири Хусрау.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
4: Ҳамсафари субҳ, шарики кору тиҷорат, ҳамроҳи шом. Дар ҳама ҷо, Азия Плюс.

Роллер истесол кунанда и муваффакит дару тиреза аз профил хуй босифат ва уствор. Роллер. Гармию осоиш бахарьяк хонадон. Азия Плюс. Дараджаи боло и хасбият.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: KDDK «Бамбалео». Трек о свободе движений и желании отпустить лишние мысли. Иногда все, что нужно, перестать все контролировать и просто танцевать. Делаем именно так под хит.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Beko, Garenie, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи и Хамишаги.
3: گرغبار خاطره از دوستان بینه مرنج که از دعای دشمنان بهتر بود دشنام دوست زیبو نیسا
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنل آسان و قلای است هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است بانک ایمون انترنشنل دوستی مولیوی شما
1: رادیو آسیا پلوس

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Тейм Импала и Дженни «Дракула». Ночь здесь становится символом свободы. Это песня о человеке, который только в темноте может забыть о чужих ожиданиях и быть собой. Наступает музыкальная ночь в эфире «Азия Плюс» с хитом «Дракула».

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Диджей Годжа, Джейсон Дерулу и Мелоди «Мичико». Песня о мгновенном притяжении, флирте и знакомстве, которая начинается с одного взгляда. Добавляем легкую влюбленность в эфире «Азия Плюс» с хитом «Мичико».